0: 9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 5-10, в Витебске от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха по области составит плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Этой ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 5-10, в Витебске от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха по области составит плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск. Abundance on my list. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Горячий хит на «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 20-25. В Витебске от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Заместитель директора Батумской больницы Георгий Кикабидзе в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил, что всех пострадавших в аварии с микроавтобусом в Грузии жизненно важные показатели находятся в норме. Нарушений не зафиксировано. В Батумскую больницу доставили 5 взрослых и 6 детей. По словам Георгия Кикабидзе, состояние одного из детей с самого начала вызывало серьезные опасения. Ребенка незамедлительно перевели в отделение реанимации, где за его состоянием наблюдают в динамике. К положительным итогам относится то, что операция не потребовалась. На текущий момент состояние всех поступивших пациентов оценивается как стабильное, сообщает канал ОНТ. Ранее поступала информация о дорожно-транспортном происшествии. В регионе Гурия в аварии пострадал микроавтобус, в котором ехали граждане Беларуси. В салоне находилось 19 человек. Трагедия унесла жизни 4 пассажиров, и еще 15 человек получили травмы. Они различаются по степени тяжести. В числе пострадавших 6 несовершеннолетних. Медицинская помощь пострадавшим оказывается сразу в нескольких клиниках Грузии. Медики отмечают, угрозы жизни больных нет. Министр здравоохранения Республики Беларусь поддерживает постоянную прямую связь с главой Минздрава Грузии для оперативного обмена информацией. К началу учебного года Союз молодежи запустил республиканскую благотворительную акцию. Она помогает собрать к школе ребят из многодетных семей, детей и сирот из домов семейного типа, интернатов и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Накануне праздник прошел в Национальной библиотеке. Представление подготовили артисты «Белгостырка». Кроме ярких эмоций, в подарок дети получили самое нужное к учебному году. Акция проходит 11-й год. В этом сезоне запланированы 300 благотворительных программ по всей стране. Завершается подготовка к 9-му международному фестивалю этнокультурных традиций «Зов Полесья». Уже 15 августа агрогородок Лясковича Петриковского района примет фестиваль этнокультурных традиций. Ожидается, что он соберет около 50 тысяч гостей и займет площадь более 9 гектаров. Разместится 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской области, а также Пинска. Каждый из них представит женские образы, исторические и современные. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы, а также дегустация национальных блюд. Завершится 12-часовой фестивальный марафон фейерверком над Припятью и лазерным шоу на водном экране. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08. 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11. Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 20-25. В Витебске сегодня ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ай, доброе, наидобрейшее, солнечное, пятничное, друзья, утро, потому что пятница, во-первых, не может быть не позитивной, это однозначно факт, потому что все рабочие моменты совсем скоро останутся позади. При этом, при всем, солнце встречает нас с утра пораньше, да и вроде дождей нам с вами не обещают, поэтому давайте будем ловить летние моменты и наслаждаться финальным днем недели. При этом, при всем, помогать вам будет «Разбудит шоу», конечно же, классные плейлисты и Яна Сигардеева. Будем сопровождать вас на пути на работу.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Общий гороскоп сегодня гласит, что мы захотим ярких ощущений и приключений. На самом деле, абсолютно неудивительно, с учетом того, что все-таки день недели на календаре пятница, поэтому, друзья, давайте просто будем разбираться, что же ждет каждый знак зодиака конкретно. Начинаем традиционно с Овнов. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует замечать приятные моменты, а их, между прочим, будет немало. Научитесь радоваться тому, что дарят звезды, и сюрпризов будет очень-очень много. Сегодня тельцам стоит поставить все важные дела на паузу. Это не самый удачный день, чтобы трудиться над ними. Лучше браться за что-то лайтовое, что не доставит вам проблем. У близнецов обалденный день с нестандартными ситуациями и такими же интересными разговорами. Так что настраивайтесь кайфовать, ну и еще немножечко работать. Сегодня ракам придется бегать в три ноги, будет слишком много дел и задач. Но в то же время это тот момент, в который вы можете многое наверстать, что когда-то было упущено. Что касается львов, вы, друзья, будете кайфовать абсолютно от всего вокруг. Да, далеко не все дела пойдут как по маслу, но настроение это не сможет вам испортить. Вечер, кстати, следует провести активно, гуляя и болтая с близкими. У дев непростой денек. Когда все будет идти не по плану, а проблемы будут сыпаться, будто из-под рога изобилия. Постарайтесь не браться за что-то действительно сложное, чтобы хотя бы немножечко облегчить себе задачи. Сегодня весам стоит быть осторожнее при любой ситуации и в любом разговоре. Все может измениться, будто по щелчку пальцев. Будьте настороже. Гороскоп, кстати, советует не браться за миллион дел, лучше, наоборот, запланировать 1-2 задачи и не нагружать себя. А вот вечером нужно расслабиться и провести время с близкими и любимыми. Скорпионам не стоит экспериментировать и вляпываться в непростые истории. Это может серьезно отпечататься на будущем, так что решайте вопросы проверенными методами. Сегодня стрельцам не стоит молчать и стоять в сторонке. Нужно активно высказывать свое мнение и делать то, что давно хотелось. Поверьте, будет и польза, и положительные эмоции. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует общаться поменьше. Сейчас стоит больше прислушиваться к себе, своим мыслям и желаниям. А вот на работе стоит быть аккуратнее. Не беритесь за очень сложные дела, с этим лучше повременить до понедельника. Сегодня водолеям стоит посмотреть в будущее с надеждой. Поверьте, вас ждет очень много интересного и крутого. Так что настраивайтесь только на лучшее. Рыбы, вам, друзья, сегодня не стоит полагаться на кого-то, а верьте только в себя и свои силы. Кстати, не кидайтесь в авантюры и не рискуйте лишний раз. Действуйте какими-то проверенными методами. У нас, кстати, собственно, как и у рыб, мы с вами идем проверенными методами, слушаем классную музыку, играем и выигрываем призы. Ну и, конечно, проводим свое утро с «Разбудит шоу».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts buy и по телефону 210.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: лишним маньяк.
1: Как все мы с вами уже успели заметить, крашем Клавы Коки стал Дима Масленников, с которым Клава сыграла свадьбу 5 числа этого месяца. Кстати, одним из подарков стал новый трек совместно с Джонни. Называется он «Журавли», там все о любви, все о признаниях. Текст невероятно проницательный, невероятно красивый, невероятно романтичный. Поэтому, знаете, нам, наверное, остается только поздравить молодоженов, пожелать им долгих совместных лет жизни, ну и, конечно, ждать выхода трека, потому что на данный момент его судьба неизвестна.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Спикер Палаты представителей уполномоченной главы государства Витебской области посетил Брасловщину. На местных сельхозпредприятиях Игорь Сергиенко оценил уборочную, сев рапса и новые постройки в регионе. Начальник главного управления торговли и услуг Витебского облсполкома Ирина Левкович провела мониторинг субъектов торговли Витебской области. В Докшицах стартует 10-й республиканский фестиваль «Две реки». Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: минимальнейшая, опять же, на улице Петруся Бровки в сторону улицы Терешковой. Поэтому я надеюсь, что сегодня все добираются максимально быстро, максимально приятно, ну и, конечно, в хорошей компании. Что касается компании, мы с вами можем найти ее себе прямо сейчас, поэтому предлагаю делиться своим хорошим настроением с кем-то абсолютно незнакомым. Смотрим по сторонам, видим номера машин, которые двигаются где-то рядом с вами, и присылаем их нам в мессенджеры. Номер Viber, Telegram 707-1-071. Туда же, к этому номеру, добавляем какие-то приятные слова или пожелания доброго утра, и не забываем все-таки указывать, от кого привет улетает. Если есть заготовленные приветы, тоже принимаются. Ну, а если не нашли вы машин, ну вот едете вы где-то на трассе и нету, не видно, пишите просто «Привет всем от такой-то машины», тоже вполне себе подходит. Ну и как мы уже с вами привыкли, будем ловить какую-нибудь цифру. Мне кажется, долго гадать не придется, с учетом того, что сегодня пятница, пускай будет цифра 5, возможно, для кого-то она окажется счастливой. Поэтому еще раз в двух словах. Ищем номера машин, присылаем их к нам в мессенджер, приоритетно ищем цифру 5 в номерах, и все, желаем доброго утра абсолютно всем и каждому. 3, 2, 1, автоприветы!
1: Вставай, разбудим шоу!
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: счастья, друзья. Счастья нужно пожелать, и сделать это можно прямо сейчас у нас в мессенджерах. Для вас открыты и Viber, и Telegram, номер 707-171-071. Поднимайте настроение и передавайте приветы абсолютно незнакомым людям. Ловите номера их автомобилей и присылайте нам. Кстати, слова про счастье, конечно, тоже добавить можно.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
0: Ну что же, получается, миссия выполнена. Значит, погнали, полетели зачитывать ваши автоприветы, потому что приятности откладывать однозначно не стоит. Саша сделал ход конем сразу со старта и говорит просто всем огромный пятничный привет. Хорошего дня всем горожанам от авто Hyundai 4601. Всех обнял. Вот такая вот ментальная обнимашка начинает нашу рубрику. Ну а продолжать ее будет Сергей. Сергей у нас двигается где-то прям рядышком с нами, возле нашей телерадиокомпании. Сергей, вам привет, ну и, конечно, лайк на сообщение. Есть еще и Елена. Она передает привет абсолютно всем. Свой номер автомобиля тоже указала, 5028, поэтому уверена, день должен быть удачный, раз так еще и с пятерочкой совпало. Поэтому, Лен, вам тоже привет. Вероника тоже отвечает нам на сообщение, желает всем доброго утра. Елена передает привет от черного Hyundai 1090 на Ситова, Рено 5436. Также есть привет любимому мужу Андрею, Александру на Мате 1372, Вадиму, нам всем, всем отличного дня. Есть еще и Александр на связи, он передает привет Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею. Саве, ну и нам всем тоже на радиостанции были пойманы Рено 4415, а также, так, пытаюсь разобрать марку автомобиля, Донфэнк 9851. Вам, ребят, отдельные приветы от Саши улетели. Есть еще и сообщение от Марины, она передает привет от Мандео 1792, а улетает привет Форду, если я не ошибаюсь, 7273. Так, продолжаем нашу рубрику. Есть еще и Вадим на связи. Приветы Елене, Андрею на Hyundai, Саве на Хове, Александру и Вадиму на Мазах, всему коллективу Радио Витебск. Всем прекрасного настроения и успехов в эти выходные. Что касается пойманных автомобилей, есть у нас здесь электричка с номерами Е556. Также есть у нас в районе автовокзала автомобиль с номерами 8825 и автобус 195. Вам улетели приветы от Вадима. Леся присоединяется на волну, желает всем доброго утра и отличного пятничного настроения. Что касается пойманных автомобилей, Kia 7766. Вам привет, какой красивый номер у автомобиля. Сержа пишет просто приветы, коротко и по делу, все правильно, абсолютно всем и каждому от Сержа приветы. Ну и, собственно, ответочка от Савы тоже долетела. Всем привет, Хова 2152. Какое-то прекрасное, чудесное утро. Куда-то двигается у нас Сава. Не знаю, чашечка чая. Прекрасно это все выглядит. Дорога тоже невероятная. И Вероника передает привет. Так, от Citroen C4. Особенный ее начальнику, которая едет в Минск. Говорит, удачи там. Надеюсь, Вероник, ваш начальник вас услышал. И, наверное, знаете, возможно, такие пожелания с утра, они дают свое и все-таки немножечко помогают настроиться на правильный рабочий лад и закончить все дела только положительными результатами. Друзья, мы с вами тоже положительными результатами, вашими сообщениями заканчиваем этот час и двигаем дальше.
1: Твое утро разбудит шоу!

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Спикер Палаты представителей, уполномоченный глава государства Витебской области, посетил Брасловщину. Подробности сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Игорь Сергеенко на местных сельхозпредприятиях оценил уборочную, сев рапса и новые постройки в регионе. Рабочая поездка продолжилась на полях хозяйства «Маяк» Брасловские. Здесь Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборки яровой пшеницы, под которую в хозяйстве отведено порядка 4000 гектаров. Финальной точкой мониторинга стало предприятие «Слободка Агро». Хозяйство специализируется на мясомолочном животноводстве, а также на выращивании рапса и зерновых. Во время визита на мехдвор спикеру доложили, что вся техника находится в полях. Мощности загружены на максимум.
1: Экономика.
2: Комитет госконтроля Витебской области продолжает мониторинг выполнения поручений главы государства о недопущении роста цен. С начала года нарушения выявлены в 24 торговых объектах Городокского, Лиозненского, Полоцкого, Оршанского, Сенинского, Чашникского районов и в объектах областного центра. В частности, в Витебске завышение до 20% пунктов установлено на питьевую и минеральную воду, яблоки, кофе, помидоры и кондитерские изделия. В агрогородке рынке завышение зафиксированы до 30% пунктов на яблоки, яйцо, подсолнечное масло, макароны, изделия и сахар. По требованию комитета приняты меры по приведению цен в соответствии с законом. Виновные привлечены к ответственности. При этом в комитете подчеркивают, принимаемые на государственном уровне меры регулирования цен позволили замедлить темпы инфляции. За несоблюдение установленных правительством предельных торговых надбавок и порядка формирования цен предусмотрена административная ответственность. Контроль будет продолжен. Ирина Левкович провела мониторинг субъектов торговли Витебской области. Целью инспекции была проверка готовности к новому учебному году и наличие товаров школьного ассортимента. Особое внимание было уделено наличию товаров в различных ценовых сегментах и размерно-ростовой линейке, чтобы каждая семья могла выбрать подходящий вариант для ребенка. Начальник главного управления торговли и услуг облсполкома отметила высокий уровень подготовки предприятий торговли к школьному сезону. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Докшицы станут центром притяжения для ценителей культуры, искусства и народных традиций. Здесь 10-й раз стартует республиканский фестиваль дружбы и искусства «Две реки». Об этом сообщает газета «Видвичи». Программа двух дней насыщена событиями. Гостей ждут театрализованное шествие, концерты, конкурсы, выставки ремесленников, дегустации и спортивные состязания. Сегодня пройдет конкурс красоты и грации «Леди-фестиваль». Также состоится открытие комнаты психологической разгрузки в районной больнице и пленэр художников. Вечером на площади у Центра культуры пройдет праздничная программа с концертом цыганского театра. Завершится день дискотекой под открытым небом. Завтра, 15 августа, в центральный день фестиваля, в 11 часов стартует торжественное шествие «Две реки собирают друзей». В программе также открытие многофункциональной спортивной площадки «Спорт для всех» при поддержке президентского спортивного клуба, конкурсы батлеечных коллективов, вокалистов и семейного творчества, а также акция «Одной единой семьей» в агрогородках района. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов – 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» – высший сорт – 1 килограмм – 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 20-25 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. В эти минуты в областном центре 14 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а на волне продолжается «Разбудит шоу».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

этот час я начну, пожалуй, с поздравления, потому что сегодня, друзья, отмечается у нас с вами Международный день правил дорожного движения. Кстати, празднику уже более 133 лет, и знаете что? Мне кажется, мы с вами его успешно празднуем, потому что на данный момент на картах чисто. Нет аварий, нет пробок, по крайней мере, они однозначно не отмечены, а это значит, что мы с вами двигаемся в нужном направлении, ну и

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: дождаться выходных, а мы, друзья, с вами фактически их дождались. Поэтому прямо сейчас давайте будем делиться своими планами. Почему бы и нет? Только сделаем это не совсем обычно. Для всех желающих открываем мессенджеры Viber, Telegram 7071071. И именно туда вы можете писать, что же вы планируете делать с вами, с вашими друзьями на выходных. Возможно, вы хотите написать текстом, но нет, все будет не так просто. Присылайте смайлики. Буквально несколько, 3-5 штучек достаточно. Это и будет являться вашим описанием. Трактовка, конечно, может не совсем соответствовать реальности, но я буду стараться разобрать все до самых мелочей. И тем не менее, погрешности могут иметься. Поэтому Viber, Telegram 7071071. Жду ваши смайлики о том, как вы собираетесь проводить свои выходные.
1: Чат, привет. Реклама на радио Витебск.
2: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр, Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: побеждали? Поздравляем!
1: Ну что ж, друзья, пока я нахожусь в таком, знаете, диком ожидании ваших смайликов, они все еще продолжают долетать. На всякий случай напомню, Viber, Telegram 707-1-071. Жду ваши реакции, ваши смайлики на то, как вы собираетесь проводить выходные. Вот возьмите и опишите весь свой путь на субботу и воскресенье в виде каких-то таких вот смайликов. Что касается самой рубрики, да, действительно, никто не ожидал, но прямо сейчас будет поздравление, потому что определенно имеется на то повод. Одна наша прекрасная радиослушательница Оксана попросила поздравить ее супруга Никиту с днем рождения. Но дозвониться, к сожалению, до молодого человека у нас не получается. Видимо, связи у него на данный момент не имеется, по крайней мере, именно так написала супруга. Поэтому мы с вами будем передавать душевные поздравления буквально по FM-волнам. Поэтому, надеюсь, Никита прямо сейчас нас слышит, так как весь следующий текст улетает именно вам, Никита. Мой самый дорогой и любимый, сегодня твой день, и хочется пожелать, чтобы ты всегда был таким же оптимистом, немного даже фантазером, и оставлял себе возможность для детских шалостей. Я тебя очень люблю, всегда рядом и всегда поддержу любую твою безумную идею. С днем рождения, моя душа! Именно такие слова написала нам Оксана. От себя же мы, наверное, можем только добавить, что с такой-то супругой вам не страшно абсолютно ничего, поэтому просто пожелаю здоровья и хорошего настроения, потому что это нам нужно всегда, вне зависимости от того, кто находится рядом. А все остальное Оксана вам и так даст. Кстати, есть тут и музыкальная заявка, ну а в пятницу не могу отказать, тем более по такому-то поводу. Поэтому давайте вместе, Зиверт, пойдем на самый верх.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси от имени белорусского народа поздравил лидера Пакистана и всех жителей страны с Днем независимости. В Беларуси вводится временное лицензирование на экспорт или оборот стекла, макулатуры и древесины. Уровень безработицы среди молодежи в мире растет, об этом говорится в новом докладе Международной организации труда. В начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Евгению, которая собирается за грибами и ягодами куда-то съездить, сходить, потому что все остальные – Игорь, Сергей, Дмитрий, Юлия, Ольга, Лена, Андрей и еще огромное количество людей просто прислали нам смайлики с кроватью. Поэтому вам, ребят, спокойной ночи. Наверное, желать рановато, конечно, и тем не менее, да, такие выходные тоже мы любим, тоже мы приветствуем. Ну, а те, кто не хотят проспать, оставайтесь, пожалуйста, на волне, потому что буквально через несколько минут стартует наш розыгрыш от футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Вставай! Разбудим шоу! Реклама.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
9: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
11: «Радио Витебск». Слушай.

0: Макс Тайм.
1: Ну что же, все как и обещала, прямо сейчас мы с вами, друзья, будем играть и уже сегодня, кстати, выигрывать. Начнем, пожалуй, с игры. Собственно, что мы с вами делаем? Есть у меня для вас вопрос. Вам нужно прислать верный ответ в наш мессенджер Viber 707-1071. Кто первый, тот и молодец, тот становится пятым и последним финалистом этой недели. И уже через несколько минут тоже будет участвовать в розыгрыше крутого бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Понятное дело, что вопрос будет простой и связан со вчерашним днем. Вчера состоялся второй матч третьего квалификационного раунда Лиги конференции, где наши ребята из футбольного клуба ML Витебск сыграли против футбольного клуба Борец. Матч ребята выиграли со счетом 2-1, а вот серию пенальти, к сожалению, проиграли, после чего были вынуждены завершить свой евротур. Вот да, с такими вот результатами мы оттуда выходим, и тем не менее, есть вопрос. Кто во вчерашнем матче без учета серии пенальти забивал голы за футбольный клуб ML Витебск? Поехали!
0: Радио Витебск.

0: Правы, действительно, да, вчера два человека у нас отличили, соответственно, два гола было. Данильо Клеонизе и Артем Концевой. Именно эти ребята отличились во вчерашнем матче и забили каждый по голу. Что касается человека, который прямо сейчас забил гол, можно сказать, себе, а точнее, наверное, в чужие ворота, потому что попадает в наш список претендентов, это Денис. Последние цифры номера 87-88. Денис, я вас поздравляю, прямо сейчас вношу ваше имя в наш рандомайзер, в наше счастливое колесо фортуны, и уже через несколько секунд будем узнавать, кто же заберет себе приз.
1: Макс Тайм.
0: Ну что же, готова я уже оглашать имена тех, кто все-таки в наш список попал. Есть у нас Костя, Даша, Миша, Сергей и Денис. Нажимаю я на кнопочку «Крутить» и колесо запускается. Прямо сейчас мы с вами узнаем имя счастливчика, который уже сегодня сможет забрать свой подарочный набор от наших друзей и партнеров футбольного клуба «МЛ Витебск». Вижу, что колесо замедляется и прямо сейчас решается судьба, потому что стрелочка находится очень близко, и все-таки останавливается она на Михаиле. Миш, я вас поздравляю. Бокс достается именно вам. Последние цифры вашего номера 79-19. Поэтому, друзья, мы с вами не расстраиваемся. Да, сегодня бокс забирает Миша, с чем мы его и поздравляем. Но уже на следующей неделе будет новый подарок.
1: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит» шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио.

0: интересно почитать истории, потому что вот прямо сейчас нам поют о том, что девушки сходят с ума, а ведь действительно сходят. И не только девушки, но еще и женщины. Одна 80-летняя Пашка хотела прыгнуть с парашютом, и внук исполнил ее мечту. В свои 80 она действительно взяла, собрала всю волю в кулак и прыгнула с парашютом. Между прочим, высота была 3 километра, и женщине все очень понравилось. Прыжок выдался успешным. Надеюсь, как и наш с вами, в следующий час.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: В Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси от имени белорусского народа себя лично поздравил лидера Пакистана Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с Днем независимости. В поздравительном адресе отмечается, сегодня Исламабад демонстрирует значительные успехи в государственном строительстве, модернизации экономики и укреплении авторитета на международной арене. В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что в этом году Пакистан в очередной раз подтвердил свою приверженность мирному решению глобальных и региональных проблем. Глава белорусского государства высоко оценил конструктивную роль премьер-министра Пакистана в урегулировании непростой ситуации на Ближнем Востоке и выразил убеждение, что дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств.
0: В Беларуси.
1: Вводится временное лицензирование на экспорт или оборот стекла, макулатуры и древесины. Республика вводит одностороннее лицензирование сроком на полгода. Соответствующее постановление подписал глава Совета министров Александр Турчин. Мера затронет два направления. Будет лицензироваться вывоз из страны отходов стекла и макулатуры. Цель этой меры – поддержать местных производителей, создать условия для запуска новых предприятий, нарастить выпуск продукции, замещающей импорт, сократить отток сырья за рубеж и устранить его дефицит внутри страны. Также вводится лицензирование ввоза в Беларусь отдельных товаров из древесины, аналоги которых уже производятся в республике. Это должно помочь нарастить объемы выпуска отечественной продукции, расширить ее ассортимент и активнее продвигать на внутреннем рынке, сообщает канал ОНТ.
0: В мире.
1: Уровень безработицы среди молодежи в мире растет, об этом говорится в новом докладе Международной организации труда. В 2025 году этот показатель вырос до 12,5%. В мире насчитывало 67 миллионов безработных в возрасте от 15 до 24 лет. Самое резкое повышение уровня безработицы среди молодежи наблюдалось в странах с более высоким уровнем дохода. По данным организации, выход молодежи на рынок труда затрудняют слабый экономический рост, низкие темпы создания рабочих мест и геополитическая напряженность неблагоприятно сказываются и технологические изменения, в первую очередь развитие искусственного интеллекта. В Беларуси для выпускников колледжа проведут единый квалификационный экзамен. Эксперимент стартует в новом учебном году. Об этом сообщила Анна Бойко, заместитель начальника главного управления профессионального образования Министерства образования. В качестве ориентира взят формат демонстрационного экзамена, который уже применяется в колледжах Российской Федерации. В этом году был реализован пилотный проект. Он показал хорошие результаты. В дальнейшем планируется сформировать обширный список наиболее востребованных в экономике профессий. Именно по ним и станут проводить экзамен. Для выпускников в каждой отдельной профессии задание будет единым. Оценивать результаты предстоит независимой экспертной комиссии, в состав которой войдут представители предприятий и заказчиков. Сама процедура экзамена будет организована централизованно в единые дни и в одно и то же время. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 20-25 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до 22. В эти минуты в областном центре плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: понаслышке, что многие из вас, друзья, сейчас находятся в какой-то дальней дороге, поэтому вам отдельные приветы летят прямиком с волны радио Витебск. Желаю вам побыстрее добраться до пункта назначения, ну и встретиться с тем, чего вы так ждете, потому что явно едете вы куда-то не просто так. Ну а всем остальным буду говорить еще раз доброе солнечное утро, пятничное утро, между прочим, буду напоминать об этом еще не один раз. В запасе у нас с вами 2 часа, и за эти 2 часа нужно многое успеть, поэтому давайте не будем медлить, остаемся вместе с «Разбудит шоу». У микрофона Настя Гордеева.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: одну. Что снилось?
1: Ну что же, ночь четверга на пятницу у нас прошла, а это значит, что самое время поделиться своими снами, потому что готова я их потрактовать. Ну, по крайней мере, попытаться с помощью Соника, конечно, сама придумывать не буду. Поэтому прямо сейчас для всех желающих Вайбер и Телеграм снова открыты. 7071-071. Присылайте буквально в 2-3 словах то, что вам снилось. Возможно, какое-то яркое впечатление, яркий след оставил ваш сон. Вот то, что запомнилось больше всего, то и пишите. Будем разбираться, будем смотреть, к чему же это все может привести. Поэтому прямо сейчас предлагаю действовать. Присылаем сны. Еще раз 7071-071.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Ну что ж, давайте будем плавно переходить в наши мессенджеры и разбираться, к чему же ведут сновидения. Потому что, как говорится, с четверга на пятницу сон вещий. Что касается сегодняшних снов, то, пожалуй, начну с Алексея. У него, ну, такой натурально мужской. Снился ему трактор. А, кстати, такой сон для мужчины означает радость и счастье в ваших отношениях. Вам необходимо сосредоточиться на своей цели в жизни, потому что пришло время внести какие-то изменения для того, чтобы добиться цели. Поэтому, Леш, я думаю, что все у вас получится. Главное, не застаиваться на месте, а двигаться вперед. Прыгающие дельфины снились Алине. Да, именно такой сон. И на самом деле, я, знаете, когда проговариваю это, представляю вот эту картину из фильмов, когда они прыгают, а ты плывешь там на каком-то проходике. Красота неимоверная. И тем не менее, прыгающие над водой дельфины обещают яркое знакомство или вдохновение, после которого, Алина, вы начнете смотреть вперед смелее. Поэтому не бойтесь знакомиться, не бойтесь дружить, идите только вперед. Татьяне, кстати, снился арбуз. Вот так легко и просто, односложно. А девушке, снившийся арбуз, может предсказывать такой сон изменения в личной жизни, какие-то важные события или же новые возможности. Также это может быть символом какого-то плодородия или перспектив, которые откроются перед вами в ближайшем будущем. Мне кажется, пока, друзья, мы с вами идем очень даже приятненько, потому что все сны на какие-то перспективы, о каких-то карьерных, возможно, ростах, а, возможно, о личных отношениях. Есть еще и Оля. Она наблюдала во сне, как в небе летит самолет и заходит на посадку. Что касается самого самолета, это благоприятный сон, а вот что касается посадки самолета, то во сне она практически всегда означает долгожданное завершение какого-то важного жизненного этапа или благополучное достижение намеченной цели. В общем, когда вы наблюдаете за тем, как вот эта тяжеленная машина плавно касается взлетной полосы, это добрый знак, который подсказывает, что ваши усилия не напрасны и реальный результат уже совсем близко осталось вот-вот рукой подать. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то что-то еще вспомнит, пишите, постараюсь уместить все в эфирное время. Ну, а пока давайте послушаем Филатов и Кэрос, потому что они нам говорят, что счастье есть.
1: Что снилось?

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Встреча по интернет-торговле и продвижению отечественной продукции в онлайн-среде прошла в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Комитет госконтроля в рамках рейдовых мероприятий выявил недостатки в ряде магазинов, касающихся товаров для школьников. В Беларуси скорректировали программу подготовки школьников, коснуться изменений первоклашек и учеников профильных классов, отмечает ОНТ. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: сейчас диджей Тиесто и Брайана Грейс просят забрать их в какие-то красивые места. Ну а как можно отказать? Да никак, конечно, друзья. Поэтому буду напоминать, что совсем скоро начнем мы собирать ваши фотографии для рубрики «Лови момент». Если вдруг прямо сейчас вы увидели что-то красивое, фотографируйте обязательно, потому что будем мы создавать сегодня пятничную солнечную подборку в нашем телеграм-канале, а без вас, ну, никак совсем не получится. Поэтому можем потихоньку начинать.
1: Радио «Витебск» 24/7.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Возьми разок, что такое делаешь?
4: Сёмочка, что это там твоя бабушка так кричит, как потерпевшая? Ты опять что-то натворил?
5: Да ничего страшного, дедушка Яша. Просто чиркал спичками.
4: Сёма, это очень страшно. Ты что, не понимаешь, что говорил дядя Женя, сосед-спасатель?
6: Помни, игра со спичками может легко обернуться пожаром.
4: Сёмочка, так понял, что спички брать нельзя?
5: Понял, дедушка.
7: Сёма, я тебя умоляю. Ты знаешь, сколько стоит эти спички, чтобы ими просто так чиркать, а?
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Лови момент.
1: А вот теперь пришла пора официально открывать нашу рубрику «Лови момент». Поэтому прямо сейчас, друзья, предлагаю вам взять в руки мобильные телефоны и сфотографировать все, что вас окружает. Это может быть абсолютно все, что угодно. Погода, природа, работа и все, что вашему глазу приятно видеть. Возможно, это вы сами, а почему бы и нет? Селфи тоже подходит. Сфотографировали друзей и коллег? Пожалуйста, если они не против. Абсолютно неважно, что будет на фото. Главное, чтобы вы это прислали к нам в мессенджеры. Вайбер, телефон. Телеграм 707-1-071. Буквально через несколько музыкальных минут мы с вами будем, естественно, давать краткие комментарии по фотографиям, ну а затем соберу все в одну большую и красивейшую пятничную, попрошу заметить подборку в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Поэтому давайте не будем медлить, давайте будем действовать. Чем больше дел мы запланируем на утро, тем быстрее настанет вечер, а значит, свободно.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60-11-60.
4: Лови момент!
5: Ох, ребят, сегодня вы какие-то невероятные. Невероятнейшее количество фотографий прилетело к нам в рубрику, поэтому быстро по факту, по делу. Игорь нашел где-то трактор, сфотографировал его и прислал нам. Собственно, есть еще и Елена на связи. У нее тут какой-то невероятный ботанический сад. Видимо, прямо у себя дома. Ну, по крайней мере, на своем участке это однозначно факт. Есть еще и Юлия, которая каждое утро соблазняет меня вкусно покушать, потому что тут опять целый набор уже готовой продукции, и выглядит это все невероятно вкусно. А еще, Юль, занимайтесь фотографией, так вкусно еду фоткать надо еще уметь, потому что слюнки текут, это так уж точно. Есть еще и Настя, которая прямо сейчас находится в своем автомобиле и, видимо, планирует сдавать экзамен в ГАИ. Ну, по крайней мере, так мне кажется, поэтому, если это так, Настя, вам удачи. А еще классный значок на решеточке у вас там, где воздух идет. Есть еще и девушка, которая подписана Евасик-Квасик, у нее здесь милый кот. Есть ребята, которые ремонтируют машины, есть те, которые фотографируют подсолнухи. Аркадий прислал селфи. Катается на мотоцикле, наверное, так что аккуратнее на дорогах. Сергей тоже находится в движении, едет куда-то. Михаил присылает привет из деревни Придвинья. Поймал он там аиста. Надеюсь, только на фото. Таня, ждут закатки с мамой их, потому что тут на фото много помидор. Татьяна нашла какой-то невероятно красивый корабль. Еще одна Татьяна собирается в баню. Саша где-то катается, фотографирует нам поля, а Елена прислала невероятного кота. Влад тоже находится в дороге и присылает нам красивые поля со стогами из сена. Вот такой вот краткий обзор на все ваши фотографии, друзья. Ну и, конечно, полную подборку уже через несколько минут можно будет посмотреть в нашем телеграм-канале на Радио Витебск. А я пока уйду на музыкально-новостную паузу для того, чтобы все это успеть сделать.
0: Ты слушаешь «Разбудишь шоу» Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси отправился в Жидковичский район на рабочий визит, посвящен развитию фермерства в стране. Александр Лукашенко ждут в крестьянском хозяйстве Михаила Шруба. Как отмечает пресс-служба президента, это валообразующее сельскохозяйственное предприятие района. Передовой опыт планируют рассмотреть с разных аспектов. В центре внимания содержание дойного стада и производство молока, возделывание овощных культур, специфика хранения урожая. В Беларуси точечно скорректировали программу подготовки школьников. Коснуться изменения первоклашек и учеников профильных классов, отмечает канал ОНТ. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание уделено основам безопасности жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. Всего к новому учебному году подготовлено 28 пособий. Например, в курсе по географии обновлены материалы про достижения агропромкомплекса и промышленного сектора страны. Корректировки только с учетом опыта экзаменов, приоритете и здоровья учеников. Также телеканал сообщил об обновлении программы для старшеклассников. На занятиях по допризывной и медицинской подготовке теперь больше практики. Добавлен раздел «Знакомство с беспилотниками». 10 часов отведено на теорию, а затем будет возможность проверить навыки в учебно-полевых условиях. Комитет госконтроля в рамках рейдовых мероприятий выявил недостатки в ряде магазинов, касающихся товаров для школьников. Сообщается, что зафиксированы факты продажи товара с истекшим сроком годности. В отдельных магазинах имелся узкий ассортимент школьной одежды, неполный размерный ряд, а также небольшой выбор фасонов и расцветок. В целях анализа ситуации и выработки предложений по улучшению организации торговли сегодня комитет проводит горячую линию с жителями области, на которую можно сообщить о проблемах, возникающих при подборе товаров для детей дошкольного и школьного возраста. Сообщения принимаются с 10 до 13 и с 14 до 16 часов по номеру 802-12-37-54-53. У православных верующих начался Успенский пост. Он длится 2 недели, с 14 по 27 августа. Начинается янтарным медовым спасом и заканчивается праздником Успения Божьей Матери. По своей строгости Успенский пост приближается к Великому посту. Однако издавна он считался самым приятным и легким, поскольку основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и созревающие в эту пору овощи и фрукты. С первого спаса начинался посев озимых хлебов. Газета «Видвич» отмечает, что в день медового спаса по традиции освещают первые соты нового урожая и провожают лето. В текущем году пасека Витебского лесхоза размещается на опушке леса у деревни Перевоз Новкинского сельсовета. Сюда уже более 4 раз за лето заглядывал лесной гость, медведь-подросток. В один из своих визитов косолапый даже хотел утащить с собой домик с пчелами и медом. Основных пчелосемей медоносных пород карника и бакфаст на пасеке сейчас более 20. Уходящий сезон выдался для полосатых тружениц леса непростым. Погодные качели проверили насекомых на прочность. Однако, как отмечается, в текущем году показатели по сбору меда выше прошлогодних. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 20-25 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до 22. В эти минуты в областном центре плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А с вами остается Настя Гордеева. «Разбудит» шоу продолжается на радио «Витебск».
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Конечно, разбудит и, конечно, спать не даст, потому что, друзья, на часах уже, между прочим, 10:08, а это значит, что самое время даже для тех, кто находится в отпуске или на законном выходном, уже потихонечку просыпаться, потому что последние дни лета мы с вами должны словить по полной. Между прочим, погода сегодня позволяет двигаться в любых направлениях, можно погулять, можно куда-то съездить, даже, возможно, на озерцо, но это для таких, знаете, более хладнокровных людей, можно сказать. Итак, потому что все-таки, да, наверное, основной купальный сезон у нас закончен, и тем не менее, хотя бы посмотреть на озеро, помочить ножки тоже вполне себе вариант. Ну, а для тех, кто прямо сейчас находится на своих рабочих местах, ребят, вам быстрее справиться со всеми рабочими моментами, попить кофейку, пообщаться с коллегами перед выходными днями, обсудить, возможно, какие-то совместные даже планы, почему бы и нет. Ну, и все это делать в хорошей компании «Разбудит шоу».
0: «Разбудит шоу» на радио «Витебск».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб.

0: Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: даже не думай.
1: Пятница, это слово само за себя все говорит. Мне кажется, даже объяснять не надо, почему мы не собираемся сегодня использовать и как-то задействовать свой мозг, а будем сугубо напрягать наши мобильные телефоны. Прямо сейчас буду выдавать вам стартовую фразу, а вы ее продолжать, но с помощью автозаполнения. То есть выбирайте из тех слов, которые предложит ваш гаджет. Отправлять свои варианты ответа вы можете в наш Viber номер 7071071. А что касается стартовой фразы, то вот знаете, пятница, но он же счастливый день, ну как минимум настроение добавляет однозначно всем и каждому, поэтому давайте об этом и будем думать. Стартовая фраза сегодня звучит так: мое счастье сейчас, а вот чье счастье, какое счастье, об этом будем говорить немножечко позже, поэтому Viber 7071071, продолжаем с помощью автозаполнения стартовую фразу: мое счастье сейчас. Поехали!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: желающих буду повторять стартовую фразу, которую нужно продолжить при помощи автозаполнения. Сегодня она звучала так: «Мое счастье сейчас», а дальше уже работал исключительно ваш мобильный телефон. Что касается номера, на который присылать ответы, Viber 707-1-071. Пару минут есть еще в запасе, а затем все зачитаем.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.
2: Вот

0: Дождя.
1: Благо у нас с вами, друзья, дождь сегодня не прогнозируется, и это не может не радовать. Ну а что касается стартовой фразы, все-таки отсутствие дождя – это тоже счастье. Поэтому сегодня она звучала именно так. Мое счастье сейчас, а дальше уже работало автозаполнение вашего мобильного телефона. Кстати, оказывается, встроенный словарный запас системы составляет примерно 100-120 тысяч слов. Пора узнавать, сколько использовали именно вы. Первой на связь вышла Настя. Она считает, что ее счастье сейчас в том, что она не знает, что делать с этими деньгами. Но слушайте, это на самом деле счастье, когда денег столько, что не знаешь, куда их девать. Мне кажется, можно только поставить лайк и немножечко по-доброму позавидовать. Диана говорит, мое счастье сейчас – это все, что осталось для моих нервов на данный период. Знаете, вот я не знаю, Диана, насчет детей есть или нет, но мне кажется, такая последняя нервная клетка выпрыгнула и высказалась наконец-то. Юра говорит, мое счастье сейчас – это самое главное и не только для меня. Вот это уже забота о человеке. Ольга считает, что ее счастье сейчас на территории современной Беларуси. Нет, но в целом тоже вполне себе логично. Оль, естественно, наша страна – это одно сплошное, огромнейшее счастье, потому что красоты природы и красоты, знаете, менталитет нашего людей оставляют только приятное впечатление. Катя говорит, мое счастье сейчас просто завидует, что я буду на море. Катя, вот тут я вас огорчу, завидует вам не только ваше счастье, но еще и я как минимум, ну и я думаю, энное количество человек сейчас меня прям поддержали. И тем не менее, если вы действительно собираетесь легкой и приятной вам поездки. Алла говорит, что ее счастье сейчас онлайн, а Татьяна пишет, что ее счастье сопит в соседней комнате. Вот так вот у кого-то отношения складываются буквально в соседних комнатах, а кто-то общается пока все еще через интернет, но тоже, наверное, с хорошим продолжением. Надежда написала, мое счастье сейчас на работе, и я не могу понять почему. А потому что она для вас зарабатывает деньги, ваше счастье. Пускай звучит так. Мое счастье сейчас это самое главное, что ты меня любишь, пишет нам вот такую романтическую поэмку мини Татьяна, а Наташа говорит, так, но здесь без вариантов, мое счастье сейчас, и предлагает даже три варианта, на сайте, на работе, на месте, а тут уж выбирай, что нравится, ну почему нет, тоже подходит. Саша говорит, мое счастье сейчас в отпуске, до конца недели я буду находиться в отпуске. То есть, Саш, вы сами для себя счастье. Ну, в целом, тоже логично, посмотрели в зеркало, улыбнулись, ну и получилось так, что все, уже порадовались. Мое счастье сейчас заключается во всех моих друзьях и знакомых людей, которые меня любят. Прислал нам такое сообщение человек с ником Вико. И вот Анна все еще пишет, старается. Ну, Ань, если я успею, я уже в следующие полчаса что-нибудь зачитаю из того, что вы пришлете, друзья. Ну, а мы с вами пока будем двигать дальше. И уже в последние полчаса разбудит шоу.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Международный совет по автоспорту разрешил белорусским и российским гонщикам выступать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Соответствующий документ опубликовала Международная автомобильная федерация, высшим руководящим органом которой является Международный совет. Спутник Беларусь сообщает, в документе также говорится и о том, что на региональных и международных соревнованиях под эгидой FIA белорусским и российским спортсменам, командам разрешается демонстрация национальной символики, в том числе на экипировке, автомобилях и оборудовании, а также исполнение гимнов. МЛ «Витебск» и «Динамо Минск» завершили выступление в Лиге конференции. После гостевого поражения в первом поединке от боснийского «Вороца» чемпионы Белоруссии выиграли венгерское «Мюзикавеште» 2-1. Однако в серии после матчевых пенальти белорусы уступили 2-4. В болгарском городе Старозагоре минская «Динамо» сыграла по нулям в ответном поединке с португальской «Брагой» и выбыла из борьбы за выход в основной этап третьего по рангу континентального турнира. Алина Горнасько гарантировала себе участие в финалах чемпионата мира по художественной гимнастике. Во Франкфурте продолжается 42-й чемпионат мира с участием 350 спортсменок из 73 стран. В Министерстве спорта сообщили, что в потоке F лидер сборной Беларуси представила композицию с обручем. Судьи оценили выступление Алины в 27 баллов, что позволило ей занять 10-е промежуточное место. Также спортсменка завершила квалификацию упражнением с мячом. За выступление белоруска получила 28 баллов, третий результат в этом виде программы. По итогам квалификации бронзовый призер Олимпиады в Токио набрала 84 балла и заняла 7 место. Медали и 3 лицензии на игры 28 года в Лос-Анджелесе будут разыграны сегодня, начало в 19:30. Горнасько также отобралась в финал отдельных видов лента и мяч. Дарья Веренич и Николь Лиута завершили выступление на стадии квалификации. Розыгрыш наград в отдельных видах состоится 16 августа. На планетарном форуме завтра стартуют соревнования в групповых упражнениях, где заявлены и команда Беларуси, сообщил Олимпийский комитет. Анастасия Кулешова вышла в финал чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В своем заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем Анастасия финишировала четвертой с результатом 57 секунд и по итогам двух полуфиналов заняла 7 место. Медали чемпионата Европы будут разыграны сегодня. Соперницами Кулешовой станут представительницы Бельгии, Великобритании, Германии, России, Греции и Словакии. Также Алина Замушко вышла в финал чемпионата. В полуфинале на 200-метровке брасом наша спортсменка заняла третье место, пройдя дистанцию за 2:20.4 с учетом результатов девушек второго заплыва. Замушко прошла дальше с восьмым временем. Сегодня соперничать с белорусской будут девушки из России, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, Германии и Литвы. Всего нашу страну представляют 8 пловцов. И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, арбитр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на

0: завтрак.
1: Пришло время подкрепиться, друзья, и, между прочим, да, последний раз на этой неделе, но ничего, понедельник принесет новые возможности, а пока давайте хватать за хвост те, которые сейчас прямо перед вами. Что касается нашего розыгрыша, то мы с вами играем по номерам телефонов 60-20-60-60-20-70. Наша игра «Второй завтрак» скоро подарит кому-то вкусную, сочную, горячую пиццу, и, возможно, уже этим вечером вы сможете насладиться ее вкусом. Поэтому я предлагаю дозваниваться и играть. Вопрос, на самом деле, предельно простой, с учетом того, что сегодня пятница, ну, конечно, сложных быть и не могло, а при этом, при всем, в пятницу мы с вами абсолютно не любим готовить. Ну, по крайней мере, не хотим заниматься этим вечером, чтобы освободить его для каких-то более приятных моментов. Поэтому и вопрос соответствующий. Какую еду проще заказать, чем готовить? Вот такой вопрос мы задавали нашим коллегам, ну, а правильным ответом будет являться самый популярный среди них же. Поэтому давайте знакомиться с первым человеком и узнавать, что же он думает по этому поводу. Доброе утро!
2: Доброе!
1: Ну, рассказывайте. Пицца, думаете, пицца?
2: Да.
1: Так, ну, я бы еще подумала. Давайте посмотрим, какие еще варианты ответа у нас с вами имеются. Так, что-то не срабатывает у нас телефон. Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Ну, какой ваш вариант ответа?
3: Я думаю, что суши.
1: Суши. Ну, в целом, знаете, мне кажется, вы однозначно правы. Поэтому вот прямо сейчас специально для вас. Пицца тоже была одним из вариантов ответа, но знаете что? Все-таки, наверное, пиццу дома на тесто положить на готовое, особенно если куплено, немножечко проще, чем заморочиться и со старта приготовить полноценно роллы. Рассказывайте, как зовут вас?
3: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Может быть, хотите передать кому-то привет и пятничные?
3: Я хочу, конечно, передать привет нашей строительной организации «Жилстрой», особенно бухгалтерии. У меня как раз сегодня день рождения.
1: Вау! Таня, я вас буду перебивать и сразу поздравлять, потому что это, наверное, не просто совпадение, а какая-то судьба еще и с таким, хоть и небольшим, но все-таки подарочком. Я вас поздравляю с днем рождения от лица всех сотрудников. Желаю вам, знаете, такого простого, хорошего, женского счастья, улыбки каждый день, чтобы ваши девчонки из бухгалтерии радовали вас почаще. И сегодня, девчонки, отпустите Таню домой пораньше, если есть на то возможность.
3: Все, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Буду рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы с вами давайте все-таки слушать, кто не любит, что готовить по вечерам.
4: Пиццу.
5: Роллы.
6: Суши.
7: Роллы.
8: Роллы.
9: Роллы.
10: Роллы.
11: Пиццу.
1: Ну, по сути, фактически единогласный. Первый вариант тоже мог бы стать финальным. Но нет, все-таки на пиццу мы еще согласны. А вот суши, пожалуй, закажем.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио «Витебск».

0: все, пятничные пока. Буду я прямо сейчас раздавать на волне, потому что, друзья, время убежало. И знаете, наверное, в пятницу по окончании рабочего дня абсолютно каждый этому рад. Поэтому прямо сейчас желаю, чтобы у каждого рабочий день сегодня закончился. Но если не пораньше, то как минимум вовремя, без всяких дедлайнов, без всяких проблем и только с хорошим настроением, дабы этот вечер вы могли посвятить себе любимому, своим близким, своим семьям. В общем, заняться всем тем, что мы так любим с вами. Кстати, то, что мы еще с вами любим, так это музыкальный бранч и Наташу Баталко, которая совсем скоро откроет двери эфирной студии и займет место у микрофона. Поэтому буду передавать слово ей. Ну, а перед этим, конечно, остается нам с вами послушать классные треки. В начале часа послушаем Олечку Богданову со свежими новостями. Ну, а между этим желаю всем еще раз прекрасного дня, хороших, отличных, замечательных выходных, о которых мы с вами обязательно поговорим в понедельник. Ну и, конечно, всем пока-пока, всем музыки!
1: Твое утро разбудит шоу!

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси отправился в Жидковичский район. Рабочий визит посвящен развитию фермерства в стране. Александр Лукашенко прибыл в крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Это валообразующее сельскохозяйственное предприятие района. Передовой опыт планирует рассмотреть с разных аспектов. В центре внимания содержание дойного стада и производство молока, возделывание овощных культур, специфика хранения урожая. Как отмечает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко расширил тематику доклада и главный вопрос, чего не хватает на Полесье. В рамках доклада выделили тему поймы Припяти. Специалисты отметили, скошенная в поймах трава, хороший дешевый корм для животноводства. Президент поставил задачу подумать над техникой для кошения травы на таких землях.
0: Экономика.
1: Встреча по интернет-торговле и продвижению отечественной продукции в онлайн-среде прошла в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В мероприятии приняли участие представители Минпрома, промышленных, пищевых и нефтехимических концернов, а также Управление торговли и услуг, руководители и представители крупнейших интернет-площадок страны. По информации ведомства, в ходе встречи обсуждались ключевые показатели эффективности работы белорусских производителей по продвижению товаров отечественного производства через интернет-площадки. Главная цель внедрения этих показателей — активизации и наращивания объемов продаж белорусских товаров. По итогам обсуждения принято решение, на каждой интернет-площадке будет закреплен отдельный представитель, ответственный за взаимодействие с белорусскими производителями по аналогии с практикой, уже действующей в торговых сетях.
0: В мире.
1: Иранские военные заявили, что ни одно судно не сможет пройти через Ормузский пролив без их разрешения. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Командующий формированием Басидж, входящим в состав корпуса стражи Исламской революции, Хасен Таеб заявил, что этот водный путь находится под контролем Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Ракчи заявил, что Соединенные Штаты допустили ошибки в оценке войны с Ираном из-за провалов разведки и рискуют совершить еще более серьезную ошибку в отношении Ормузского пролива. Президент США продолжает настаивать на том, что Штаты сейчас осуществляют полный контроль над проливом, несмотря на сокращение судоходства через этот ключевой водный путь, сообщает Белта.
0: В Беларуси.
1: Менее суток до старта общественно-политического марафона «17 граней единства». Проект, который пройдет в четвертый раз, стал значимым событием в жизни страны и в этом году вышел на качественно новый уровень, трансформируя подход к взаимодействию с аудиторией. В пресс-службе объединения «Беларусь» отмечают, марафон становится той платформой, где каждый участник может внести свой вклад в укрепление государственности, а региональные инициативы превращаются в общенациональный фундамент народного единства. Ключевое отличие сезона 2020 заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. Дискуссионные панели пройдут параллельно с публичными массовыми активностями на улицах города, что позволит сделать диалог более открытым, динамичным и вовлекающим. Марафон «17 граней единства» стартует в Беларуси 15 августа. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагент».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный бранч.
1: Все те, кто сегодня находится в движении, а именно за рулем своего любимого авто или мотоцикла, я вас могу поздравить, пожелать только счастливого пути. Пусть все препятствия обходят вас стороной, дорога будет ровной, без всяких там ям и дыр. Ну а вы, чтобы чувствовали себя уверенно, как настоящий гонщик Формулы-1. Ну и, конечно же, не забывали о элементарной культуре на дорогах, ну и самое важное, не забывали про правила. Тем более, что сегодня, 14 августа, празднуется Международный день правил дорожного движения. Кстати, этому событию насчитывается уже 133 года. Но вот всем тем, кто пока только учится в автошколе, хочется, конечно же, пожелать удачи и терпения. В рамках бранча на волне Радио Витебск у нас с вами тоже есть одно правило. Это без конца слушать топовую музыку и получать от этого процесса наслаждение и удовольствие. Ну а мне кажется, хорошее настроение к этому уже автоматически прилагается. В общем, всех с пятницей. Наташа Баталка с удовольствием составит вам компанию сегодня до 15 часов. Ну и давайте начинать.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Бранч премьера.
1: Я думаю, девчонки и мальчишки, все мы с вами немножечко сейчас разогрелись, и пора, мне кажется, в наш эфирный плейлист уже добавлять очередную музыкальную новинку, тем более на календаре у нас прекрасный день недели, пятница и финале трудовой, и мы, как всегда, слушаем русскоязычную бранч-премьеру. Сразу скажу, что песня, на мой взгляд, сегодня у нас будет очень душевная, а вот как раз-таки исполнять ее будут такие парни, как Мартин и Федук. Ну, про второго, я думаю, вы знаете, а про первого немножечко больше расскажу. Мартин — это российский певец, музыкальный продюсер, аранжировщик, финалист второго сезона телевизионного шоу «Голос дети», многократный победитель и обладатель гран-при российских и международных вокальных конкурсов. На самом деле, молодой исполнитель, если мне память не изменяет, ему сейчас только 23 года. Про парня, кстати, у меня есть интересный факт. Настоящее имя у него — Миша Смирнов. Так вот, взял он этот псевдоним Мартин в декабре 2022 года, так как родители изначально хотели назвать его этим именем в честь Мартина Гора, лидера группы «Дэпи». Пишмот, так что могу сказать, у родителей однозначно хороший музыкальный вкус. Ну, сейчас не об этом. Так вот, недолго думая, парень решил сменить имя для нового этапа в музыке и, в принципе, в мире шоу-бизнеса стал величать себя Мартином. Федук, он же Федор, российский певец, хип-хоп и хаус-рэп-исполнитель, автор песен. Сольную карьеру, кстати, начал еще в 2010 году. С тех пор выпустил 2 мини-альбома и 7 студийных альбомов. Признаюсь честно, творчество Федука люблю и уважаю, и очень так приятно послушать его, особенно песни в сольном исполнении. Но, наверное, у нас на волне из последних новинок очень часто звучит композиция «Лето», которую он исполнил с другим российским исполнителем под псевдонимом Джонни. Так вот, все-таки возвращаемся к нашим исполнителям. Сегодня мы будем с вами знакомиться с новинкой под названием «Другие планы». По звучанию песня получилась легкая, приятная, я бы сказала, такая мелодичная. Ну и по смыслу задумка, кстати, тоже хорошая. Так сказать, не просто слушаешь эту песню, а даже о чем-то задумываешься. В общем, ребята нам повествуют о том, что жизнь очень непредсказуема. Иногда даже не знаешь, как может все развернуться. Казалось бы, планировал одно, а все пошло по-другому. Причем это на самом деле может у всех нас происходить в разных сферах жизни. Но в песне, конечно, поется про отношения. Так сказать, у вселенной там другие планы. Но у нас на самом деле с вами, друзья, план только одним. Прямо сейчас послушать новинку, а потом оценить ее в телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриховском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: сейчас Мари Краймбрери предлагает всем нам не ждать, и я полностью поддерживаю эту девушку. Я считаю, нужно не ждать, а нужно, ребята, жить в кайф. А еще все те, кто заждались самые последние звездные новости и сплетни, у меня для вас хорошие новости. В середине часа состоится программа «Шоу-тайм», в которой мы с вами встретимся совсем скоро. Ну а сейчас для хорошего настроения давайте послушаем трек «I Just Might» от Бруно Марса.
1: Радио Витебск.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Аргентинский футболист Лионель Месси опубликовал в соцсетях прощальное письмо отцу Хорхе Месси, который скончался 8 августа в возрасте 68 лет. В нем игрок поделился чувствами от утраты. Месси обратился к отцу и сказал, что до сих пор не может поверить в случившееся, так что соболезнуем спортсмену. Ну а вот супермодель Алессандро Амбросио выходит замуж. Пара объявила о помолвке в соцсетях и показала кадры романтичного предложения на пляже. Избранником Алессандры стал Бак Палмер, австралийский дизайнер ювелирных украшений. Он сделал предложение внутри сердца из цветов, выложенного прямо на песке. Затем встал перед Алессандрой на одно колено. Ну а вот звезда «Белого лотоса» Обри Плаза впервые стала мамой. Папарацци запечатлили 42-летнюю актрису, которая осторожно несла на руках новорожденного малыша. Отметим, что первые сообщения о беременности Плазы появились еще в апреле 2026 года. В последующие месяцы актриса перестала скрывать свое положение. Но вот имя и пол новорожденного пока держится в тайне от общественности. Также мы узнали, что Николь Кидман стала героиней нового номера британского журнала Vogue. Там в интервью актриса поделилась неожиданным воспоминанием из своей юности. Оказывается, первые уроки макияжа и укладки она получила в транс-клубах. По ее словам, ей там наклеивали ресницы, выпрямляли волосы, добавляли накладные пряди, наносили макияж. Николь, несмотря на еще детский возраст, выходила оттуда с ощущением, что она самая красивая, и чувствовала, что преобразилась. И в завершении Селену Гомес и ее маму обвиняют в многомиллионном обмане инвесторов и на них подали в суд. Конфликт разогрелся вокруг их совместного проекта платформы о ментальном здоровье под названием WonderMind. Суть претензий заключается в следующем. Две инвестиционные компании вложили в стартап чуть больше миллиона долларов, поверив обещаниям звездной команды. Инвесторы утверждают, что Гомес и ее партнеры намеренно ввели их в заблуждение. По словам истцов, им продали красивую картинку. Руководство уверяло, что у компании есть все ресурсы для запуска прибыльного бизнеса. Однако, как заявляют инвесторы, на самом деле проект находится в глубоком кризисе и фактически разваливается изнутри. Так вот, теперь разбираться в деталях сделки будет федеральный суд. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Не знаю, где сейчас находятся эти ребята, Никита Белько и Аришаня, но, судя по всему, у них перед глазами мутная луна, а у нас прекрасный день недели, пятница на календаре, за окном потрясающая погода, ну и самое главное, светит то самое теплое, яркое солнце. Кстати, предлагаю уже в эту пятницу потихонечку сбавлять свои трудовые обороты и держать курс на уикенд, строить какие-то грандиозные планы. Заглянула я в телефон, посмотрела прогноз погоды, на выходных обещают до плюс 25, а может быть до плюс 28 тепла. Так что кайфуем, пока лето продолжается, и ловим момент. Ну а прямо сейчас на любимой волне Радио Витебск ловим классную музыку. В скором времени предлагаю немножечко нам потанцевать под композицию Шаде от Ву Инди и Мота. Ну а прямо сейчас наш эфир решили немного обогатить, подкинуть сюда тех самых бриллиантов в треке Diamonds. И сделают это Денис Ллойд и You Not Us. Давайте слушать.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни.

0: норвежская музыкальная группа The Pause в наш эфир добавила немножечко волшебства благодаря своей классной новинке под названием Magnetic. Я, друзья, тоже хочу пожелать вам, чтобы эта пятница приносила в вашу жизнь как можно больше чудес, да и не только пятница, а вообще все дни, и чтобы все ваши мечты и желания обязательно сбывались. А еще мне очень хочется, чтобы вы прямо сейчас активно проголосовали в нашем открытом телеграм-канале Радио Витебск за сегодняшнюю бранч-премьеру. Напомню, слушали мы русскоязычную работу «Поддержите парней». Все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а пока рабочий день продолжается, будем немножечко активничать и делать это, конечно же, под классную, я даже сказала бы так, соответствующую музыку, потому что по курсу у нас старый хитец под названием «Work Work» от доктора Албана. Ну а потом в эфире появится Оль Богданова, расскажет свежие новости и прогноз погоды. Всех с пятницей!
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В 5-й отдельной бригаде специального назначения прошли плановые полеты беспилотников. По данным Минобороны, операторы отработали применение разведывательных аппаратов самолетного типа, квадрокоптеров и FPV-дронов. Военнослужащие выполнили воздушную разведку, полеты по заданному маршруту, поиск замаскированной техники условного противника. Продолжительность полета аппаратов позволяет обнаруживать цели, определять их координаты и получать фото и видеоданные, отмечают в оборонном ведомстве страны.
1: В мире.
2: В Эстонии готовится к масштабному пересмотру кадастровой стоимости земельных участков, что в перспективе приведет к существенному росту земельного налога. Об этом пишет Белта со ссылкой на Балт Ньюс. Результаты массовой оценки земли станут основой для расчета земельного налога, который собственники недвижимости начнут платить по новым правилам с 2028 года. Земельно-пространственный департамент Эстонии, как пишут СМИ, пока отказывается называть конкретные цифры, ссылаясь на то, что анализ около 700 тысяч кадастровых единиц еще продолжается. При этом местные чиновники признают, что действующая кадастровая стоимость во многих случаях уже не отражает реальную ситуацию на рынке недвижимости Эстонии. Администрация президента США опубликовала документ под названием «Великая афера с перевалкой грузов», в котором ряд стран обвинен в махинациях с целью обхода пошлин штатов при доставке грузов из КНР. Об этом информирует ТАСС. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Соединенные Штаты сталкиваются с растущей проблемой, связанной с незаконной перевалкой товаров через третьи страны в обход применимых пошлин. В этом отчете указано более 40 стран, в которых существует повышенный риск незаконной перевалки.
1: Новости спорта.
2: Арина Соболенко стала первой представительницей Беларуси, попавшей на обложку американского журнала «Тайм». Об этом сообщил канал ОНТ. В беседе с изданием белорусская теннисистка поделилась переживаниями о поражениях и сложностях, с которыми сталкивается на турнирах, а также обратилась к воспоминаниям о своем детстве в Минске. Журнал характеризует спортсменку как самую яркую теннисистку в мире, подчеркивая ее дерзость, твердость характера и прямолинейность. Арина Соболенко отметила, что хочет остаться в памяти болельщиков как боец на корте, но при этом оставаться веселой и приятной в общении в ней. Его и считает важным донести до юных спортсменов мысль о необходимости баланса в жизни. Соболенко вошла в элитный список из 10 теннисисток в истории WTA, которым удавалось удерживать первую строчку мирового рейтинга не менее 100 недель. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 20-25 градусов тепла, витебские столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет, и новый час на волне нашего города. Мне захотелось начать с небольшого стихотворения, которое сегодня запало мне в душу. Звучит оно именно так: «Уж дышит август сентябрем, и календарь тасует масти. А мы всегда чего-то ждем, то лето, то зимы, то счастье». Как уже говорил, друзья, в эфире сегодня, давайте не ждать, а давайте жить и получать от этого процесса бытия удовольствие, наслаждаться каждым мгновением, каждым моментом, каждым прожитым днем, который у нас на самом деле есть. И вот тогда, мне кажется, наша жизнь действительно будет прожита не зря, и мы себя можем называть счастливыми людьми. А еще, кстати, в ближайшем будущем кто-то из вас себя может назвать сытым человеком, потому что совсем скоро на волне состоится игра под названием «Пикник-шашлык». Так что мой совет один: следите за эфиром, принимайте участие, держите телефоны под рукой, поглядывайте периодически в наши мессенджеры, тем более, что в этой 60-минутке мы не только поиграем, а еще и выберем победителя из списка финалистов. Так что я желаю всем удачи, везения и хорошего настроения.
0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Паравома. Шлифмашина угловая. 1100 ватт. Всего за 224 рубля. Перфоратор. 800 ватт. 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: шашлык.
1: Буквально недавно, друзья, завели с вами тему про счастье и потом уже про сытость. Так вот, на втором пункте мы сейчас как раз-таки остановимся. В эфире игра «Пикник-шашлык». За игру огромное спасибо торговой марке «Ганна». Именно они для вас приготовили классный, вкусный, аппетитный подарок. То самое мясо, из которого вы можете во время уикенда сделать шашлык, накормить себя, своих родных и близких. Играем мы с вами, как всегда, сейчас в двух мессенджерах, в Вайбере и Телеграме. Вайбер, ваша задача прислать ту самую цифру, которую вы насчитали. А вот в телеграм-канале у нас появится задание. Очередная порция шашлыка. Ваша задачка, глядя на картинку, не слюнки пускать, хотя это тоже можно, но лучше всего сосчитать те самые кусочки, ну и, как уже сказала, цифру прислать. Кто первым правильно отвечает в Вайбере, тот и попадает в список финалистов. Картинки у нас четкие, все прекрасно видно, кусочков достаточно много, но мне кажется, каждый кусочек у нас отделяется там то лучком, то каким-то перчиком. В общем, я думаю, справитесь. Задание появилось, так что начинаем играть.
0: Пикник. Шашлык. Радио «Витебск».

0: всегда.
1: Томить сейчас никого не буду, тем более в следующей получасовке мы с вами проведем, как я уже говорила, финальный розыгрыш. И из списка финалистов выберем победителя, кто все-таки получит действительно то самое мясо от Ганны. Но сейчас пробежимся по цифрам. Сегодня у нас, кстати, очень много ответов, причем они такие разношерстные. Вот кто-то написал 16-17 и даже 14 было очень-очень близко, но все-таки мимо. Увидела у кого-то ответ 18 и даже у Леши увидела 23. Не знаю, сколько вы насчитали. Но это уже на самом деле перебор. Правильный ответ — цифра 15. И первый в Вайбере среагировала снова девушка Таня. Номер телефона у Танюши на 3964 заканчивается. Дорогая Татьяна, если вы меня сейчас слышите, принимайте поздравления. Вы попадаете в список финалистов на этой неделе и, в принципе, его закрываете. У нас там 5 счастливчиков есть. Так что до финала розыгрыша осталось совсем чуть-чуть. Кто туда отобрался, ждите. Зажимайте кулачки. И держите пальчики, так сказать, кому-то точно повезет. Ну, а всем нам уже везет, потому что на календаре пятница, лето, финал трудовой недели. А в динамиках сейчас будет классная музыка. Слушаем No Broke Boys, Disco Lions и Тинаши.
0: Пикник-шашлык.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Госавтоинспекция Витебщины сообщила об установке на центральных улицах городов дорожных знаков о запрете движения мотоциклов. Прокуратура Витебской области приостановила работу опасных детских аттракционов в Полоцке. Витебские энергетики готовят мини-ТЭЦ «Восточную» к отопительному сезону в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Не знаю, как вы, ребят, но я, когда слушаю эту новинку Whisper от Джола Кори, всегда так и хочу сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, настроение у вас сегодня огонек. А если вдруг кто-то и загрустил по каким-то причинам, хочу сказать одно. Все это, ребят, временно, поверьте. Мыслим позитивно, но я буду рада, если все-таки вы от меня сегодня подзарядитесь тем самым позитивом и хорошим настроением. Я готова поделиться абсолютно бесплатно с вами положительной энергией. Так что не благодарите. А вот как раз-таки в ответ я буду рада, если вы в нашем мессенджере уже прямо сейчас начнете писать свои прекрасные сообщения, потому что с 13 до 14 на волне начнется классная поздравительная программа под названием «Музыкальный агент». Напомню, что принимаем мы приветы, поздравления, признания в любви, просто так написанные хорошие слова без особого повода, ну и, конечно же, вашу любимую музыку. Если песни окажутся в нашей фонотеке, мы их с удовольствием поставим в эфир. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Так что активничать уже можно. Мы продолжаем наполнять пятницу любимой музыкой, и в скором времени у нас состоится финальный розыгрыш игры «Пикник-шашлык». Так что все те, кто отобрался в список финалистов, ожидайте, верьте в свою победу. Ну а все остальные радиослушатели, поддержите участников, как говорится, морально.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: шашлык.
1: В нашем городе Витебске на часах 12:46, и прямо сейчас мы не играем в игру «Пикник-шашлык», а мы будем, друзья, подводить итоги этой чудесной игры, которую, напомню, предоставила торговая марка «Ганна», а именно разыгрывали мы на этой неделе то самое мясо, тот самый шашлык, который вы во время уикенда можете уже приготовить. Напомню, что игра у нас проходила в двух мессенджерах, мы забрасывали в телеграм-канал задание, ту самую картинку с шашлыком. Ваша задача была насчитать эти кусочки, отправить наш в мессенджер в Вайбер. Так вот, вы знаете, пока у меня сейчас крутится справа на компьютере колесо фортуны, потому что счастливчика из списка мы выбираем с помощью рандомайзера, а у нас 5, так сказать, участников там имеется, я успела открыть список финалистов. Глазами пробежалась и поняла, что на этой неделе в списке у нас оказались одни девчонки. И у меня вопрос: парни, а что в этот момент делали вы? Ну, у меня только один ответ. Я, по крайней мере, так предполагаю. Все мы знаем хорошую пословицу: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И, судя по всему, когда задание в телеграм-канале появлялось, парни не кусочки считали, а парни просто-напросто, глядя на мясо, визуализировали, как они его употребляют, и вполне возможно пускали те самые слюнки. А вот девчонки, которые очень часто сидят то на диетах, то на разгрузочных днях, уже вполне возможно занимались подсчетом. Ну, вот вывод только такой. Так что, парни, на следующей неделе, как поет Зиверт, газуем. Ну, а пока я здесь болтала в эфире, естественно, колесо фортуны у меня остановилось и выпала нам циферка 2. Давайте же посмотрим в списке, кто же у нас был. Мне двоечка всегда говорит, что это только был день недели, вторник. А во вторник у нас оказалась в списке Ольга Анатольевна. Номер у Оли заканчивается на 7903. Дорогая Оля, я вас поздравляю от души. Шашлык, так сказать, от Ганны ваш. Вне эфира сейчас буду с вами связываться, поздравлять отдельно. Напомню всем нашим слушателям, что игра «Пикник-шашлык» продолжится на следующей неделе, так что не унываем. Ну а, Оль, для вас сейчас в эфире звучат эти овации, так что ловите их и ликуйте!

0: реклама на Радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Госавтоинспекция Витебщины сообщила об установке на центральных улицах городов дорожных знаков о запрете движения мотоциклов. Их цель – снизить уровень шума в ночное время и обеспечить покой граждан. Госавтоинспекция Беларуси продолжает работу по профилактике ДТП, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Рейдовые группы спецподразделений ДПС «Стрела» МВД, в состав которых включены мотопатрули, в предвыходные и в выходные дни, направленные для отработки аварийно-опасных районов. В ГАИ напоминают, до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и беспилотные летательные аппараты. В Витебском горосполкоме проходит заседание комиссии по противодействию коррупции. В повестке заседания вопрос эффективности принимаемых госорганами и организациями мер, в том числе по расходованию бюджетных средств, обоснованности планирования и осуществления закупок, соблюдению требований закона при выборе вида процедур закупок, направленных на устранение необоснованного посредничества. Прокуратура Витебской области приостановила работу опасных детских аттракционов в Полоцке. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что карусели функционировали без обязательного получения допуска на эксплуатацию. Кроме того, прокурорские работники выявили технические и организационные нарушения, наличие которых препятствовало получению разрешительных документов. Использование этих объектов было опасно для жизни и здоровья детей и увеличивало риск получения ими травм. Прокурор Полоцкого района вынес индивидуальному предпринимателю предписание. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Витебские энергетики готовят восточную мини-ТЭЦ к отопительному сезону. На объекте проходит один из ключевых этапов ремонтного периода. Энергообъект обеспечивает тепловой энергией жилые дома, промышленные предприятия, административные здания северо-восточной части города, а также микрорайон Билево. В рамках годового графика ремонтов на объекте выполняется три крупных ремонта – водогрейного котла, парового котла и паровой турбины. Как отмечают витебичи, мини-ТЭЦ электроэнергию пока не вырабатывают, а горячее водоснабжение потребителей ее зоны обслуживания обеспечивает. Это один из пяти водогрейных котлов. Он включен в работу 7 августа после плановой профилактической остановки мини-теплоэлектроцентрали. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь 4 Витебск». Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агент.
1: Пока в эфире радио Витебск звучал сингл Only You от музыкального коллектива Шаус и Капспот, я узнала, что сегодня, 14 августа, отмечает день рождения такой мессенджер, как Telegram, и ему целых 13 лет исполняется. Про Telegram, на самом деле, хочется немножечко поговорить сейчас, потому что этот мессенджер объединяет всех нас. Благодаря нему мы общаемся со своими родными и близкими, у кого-то, вполне возможно, там имеются рабочие чаты. Благодаря Telegram мы с вами тоже как-то объединяем, ведь именно в нашем телеграм-канале «Радио Витебск» мы очень часто проводим какие-то розыгрыши, акции, голосуем за бранч-премьеру. Это я вам так мягко намекаю про нашу сегодняшнюю пятничную русскоязычную новинку музыкальную. Ну и, конечно же, там вы очень часто по будням пишете свои приятности, привет, поздравления, признание в любви. И это делать сейчас можно, ведь на волне начинается музыкальный агент, но писать как раз-таки свои послания можно не только в телеграм, но еще и в вайбер. Номер здесь единый, 7-0-71-0-71. Выбирайте, куда удобней, мы все найдем и обязательно в рамках этого часа зачитаем и тем самым порадуем ваших близких. Ну а пока продолжаем наслаждаться летом и, в принципе, держим на него и дальше курс. В музыкальном плане тоже по курсу у нас трек «Endless Summer» от Алана Уокера и Зака Эйбла. Так что делайте звук динамиков громче и наслаждайтесь вместе с нами.
0: Музыкальный

0: звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: На этот час, друзья, я с удовольствием в эфире примеряю на себя роль музыкального агента. И, конечно же, с огромным удовольствием сейчас буду озвучивать все то, что к нам уже прилетело. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной персональной супруге Анне, сыновьям Диме и Максиму, а еще маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю, и вы у меня самые-самые лучшие. Есть приветы для Вадима Сергеевича, Елене и Андрею тоже передают, Саве, соседям Олегу и Вячеславу, Лещук Сергею на 76-й маршрутке, всему коллективу радиостанции «Витебск». Привет всем радиослушателям. Хороших выходных. Конечно же, мне привет. С понедельника я ухожу в отпуск. Ура! Написал Саша. Саш, ну мы тогда желаем вам прекрасно отдохнуть. Так сказать, дождались, отработали. И теперь можно действительно выдохнуть. Идем дальше. Есть у нас небольшое поздравление. А именно, поздравляем Попкович Сергея Евгеньевича с 60-летием. Мы хотим пожелать, чтобы не подводило 6-е чувство, а в жизни было 0% грусти. Пусть душа радуется каждому новому дню, пусть сердце поет и мечтает, пусть здоровье только крепнет, пусть будет много ярких памятных моментов в компании родных и близких, в сопровождении хорошего настроения и любви. Жена написала, дети, внуки. Тут нам скидывали какой-то файл. Друзья, к сожалению, никакие файлы мы ничего не можем открывать, но вижу, что просили поставить Modern Token, а этот коллектив у нас как раз-таки в фонотеке есть и очень-очень много музыки, поэтому прямо сейчас мы будем слушать творчество этой группы, ну и как раз-таки исполняем вашу музыкальную заявку.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Студент.
1: Только что белорусский музыкальный проект под названием Do It Pop отметился своим творчеством, а именно треком Love Me Again. А теперь будете отмечаться вы своими FM-открытками, FM-валентинками. Назвать их на самом деле можно по-разному. Так, коллектив «Прудинки» поздравляет Попкович Сергея Евгеньевича с личным праздником. Спешим поздравить с юбилеем и пожелать много света, добра, радости, тепла. Не знай невзгод, печали, огорчений. Пусть жизнь будет наполнена приятными сюрпризами. Желаем здоровья, бодрости, духа, долголетия, благополучия, счастья и достатка, написали. Также есть у нас сообщение вот такое. Здравствуйте, хотим поздравить с рождением доченьки нашего шеф-повара Гришаева Юрия. Доченьке Лизе сегодня 18. Желаем вам, Юра, хорошего настроения, много здоровья и поменьше работы. Юра, вы супер-пупер. А еще привет Щукиной Карине и Бобровой Татьяне. Счастья и любви вам. Юль попросила поставить композицию «Ртуть» от Вани Дмитриенко. Я так понимаю, специально для девчонок, так что исполняем ваше музыкальное желание.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси отправился в Жидковичский район. Рабочий визит посвящен развитию фермерства в стране. Александр Лукашенко прибыл в крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Это валообразующее сельскохозяйственное предприятие. Передовой опыт планирует рассмотреть с разных аспектов. В центре внимания содержание дойного стада и производство молока, возделывание овощных культур, специфика хранения урожая. Подробности приводит Пул Первого.
2: Ну а что нового за последнее время в фермерском хозяйстве?
3: Ну вот дальнейшее идет развитие его по производству молока, производству говядины, и фермер готов взять предприятие и построить новый молочно-товарный комплекс, комплекс по выращиванию нителей.
2: Иван Иванович, где он возьмет деньги?
3: Часть своих, часть на, так как и наши предприятия берут кредитные ресурсы.
2: Он работает эффективнее,
3: да,
2: чем
3: хозяйство? 20% рентабельность, 68 миллионов.
2: Скажи,
3: выручки,
2: пожалуйста,
3: в год.
2: Почему он работает рентабельно, а ты нет?
3: Область работает рентабельно по результатам 5 месяцев, но уровень рентабельности 6,3 у него.
2: Ну, не 20.
3: Не 20.
2: Так в чем же все-таки причина?
4: Может, отношение к делу, Александр Ильич.
2: Опять дело в дисциплине технологической?
3: Скорее всего, да. И это тоже.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Глава государства напомнил, в целом для аграриев определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. Также в ходе визита президент обсудил вопрос передачи земель от неэффективных хозяйств более успешным предприятиям. При этом руководитель хозяйства обозначил необходимость расширения своей земельной базы. Президент поручил детально проработать этот вопрос и при этом четко обозначил критерии господдержки сельхозпредприятий. Главное — результат. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: «Тайный агент».
1: Этот горячий и зажигательный парень Рики Мартин только что всех зарядил ритмичным треком «Living La Vida Loca». А теперь заряжать в эфире будете вы, своих родных и близких. Продолжу сейчас озвучивать ваши приветы и поздравления, но, пользуясь случаем, напомню данные. Вдруг кто-то забыл и не знает, куда что написать, напоминаю, Viber, Telegram, номер единый 707-71-071. Программа «Музыкальный агент» выходит у нас только по будням, днем и вечером, и бесплатно для всех и каждого. Так что ловите момент. Передаю летний приветик всем слушателям радио «Витязь». Пятничного вам настроения и побольше улыбок на лицах. Карина написала, а также есть сообщение от Леночки. Добрый день, радио «Витязь». Всех любителей меда с праздником. Всем слушателям прекрасного солнечного настроения в этот день. Передайте привет любимому мужу Андрею. Александру на МАЗе 1372. Отлично и незабываемо провести отпуск. Вадиму привет. Вам, Наташа, тоже привет и отличного настроения. Поставьте по возможности «Зиверт Газ». Вот я сегодня, когда разыгрывала подарок от Ганны, да, шашлык в игре «Пикник», как раз-таки шашлык, говорила, что у нас на этой неделе отобрали в список одни девчонки и как-то мотивировала парней на следующей неделе реабилитироваться, и так и сказала, как поет там Зиверт, давайте, парни, будем газовать. Так вот, Лена решила, что прибавить газку уже можно в эту пятницу. Ну, давайте, прибавлять и слушать.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Слушай эту песню под названием «Kiss Me», хочешь, не хочешь, однозначно задумаешься про поцелуй и про любовь в целом, про это прекраснейшее чувство. Кто сейчас смог поцеловаться со своей второй половинкой, тому однозначно повезло. Ну а кто пока не может, вдруг вы находитесь на расстоянии, то самое время присоединиться в наш поздравительный сегмент «Музыкальные агенты», как раз-таки что-нибудь хорошее написать родным и близким. Дорогое радио, спасибо вам за вашу работу и за эту программу. Через нее хочу передать привет и свой горячий, вот, кстати, пожалуйста, поцелуй Виктору. Жду с нетерпением выходных и твоего приезда, Катя написала. Катя попросила поставить какую-нибудь легкую русскоязычную летнюю песню, да еще и о любви. Катя, вот задач вы наставили на самом деле много, но тем не менее мне почему-то пришла на ум свежая песня, которую мы премьерили не так давно, в июле месяце в рамках бранча, и даже с Юлианой Карауловой созванивались. Легкая песня, как раз-таки, мне кажется, и про любовь, и про лето всем пунктикам вашим отвечает. Называется она «Самолеты», совсем скоро прозвучит, а я успею захватить еще одно послание. Поздравляем с днем рождения нашего лучшего друга Дмитрия. Море удачи тебе и дачу у моря. Ну и, конечно, пусть здоровье не подводит. Костян и Олег написал. Мы Диме тоже желаем всего самого наилучшего. Пусть исполняются его заветные мечты и желания. Вы, ребят, присоединяйтесь к нам. На все про все у нас остался в эфире всего лишь один выход. Но, тем не менее, ваши сообщения мы принимаем, а прямо сейчас будем слушать то, что вы просили сами.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Обычно, когда мы выходим в финале программы «Музыкальный агент», касаемо дня, сообщений не остается вообще чаще всего, потому что за час мы все успешно успеваем прочитать. Либо есть слушатели, которые пытаются запрыгнуть в последний вагон и написать в последний момент. Это сделала только что Ирина. Огромный летний любящий привет, пожалуйста, передайте в деревню Быховцы моему любимому мужу Дмитрию и Риме Викторовне. Отличного дня, прекрасного настроения и жду встречи до завтра. Да, завтра наступят все самые прекрасные выходные, когда мы сможем и отоспаться, и заняться каким-то хобби, может быть, уехать куда-то на дачу в деревню и, в общем-то, позаниматься всем тем, на что у нас просто не хватает времени и сил в будние дни. Также есть у нас сообщение еще от одного прекрасного человечка. В Вайбере подписан он Евасик, может быть, это и она. Здесь на фотографии лисичка такая красивая. Так вот, что нам написали? Добрый день, желаю всем хорошего дня. По возможности поставьте песню «Лето» от Джонни. А такая песня у нас, естественно, есть, причем исполняет ее не только Джонни, но и второй талантливый товарищ Федук, который, кстати, сегодня принимал участие в нашей бранч-премьере. Продолжайте в телеграм-канале активно голосовать за новинку. В следующем музыкальном будем подводить итоги. Ну а сейчас завершаем поздравительный сегмент, слушаем то, что вы заказывали. И если вы не успели порадовать родных и близких, напоминаю, второй выпуск этой поздравительной программы выйдет вечером с 19 до 20. Музыка.

Витебске 14 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Подробности приводит Пол Первого.
3: По результатам работы января-июля 118% в целом прирост сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Гомельской области. По результатам сентября ожидаем 109, по результатам года 107,3 в целом. Животноводство работает стабильно, прирост по всем направлениям. Выращивание скота и птицы 110%.
4: Понятно, но прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен, наше с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Mm-hmm. Вот если прорастаем к прошлому году, значит, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно к прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный.
3: Да. 112% был по области в этом году.
4: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Ну, ты это держишь в голове. Ты же министр.
2: Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодиях. Президент поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат.
1: В мире.
2: Удары США и Израиля по объектам энергетической инфраструктуры Ирана привели к нефтяному загрязнению иранского побережья Персидского залива. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики. Ранее в СМИ появлялась информация, что власти Ирана предпринимают меры, направленные на борьбу с нефтяным загрязнением нескольких участков побережья острова Кешм. Тогда отмечалось, что источник разлива устанавливается.
1: В Беларуси.
2: Приоритеты в образовании на новый учебный год обозначил министр образования на пленарном заседании семинара-совещания подготовки к началу нового учебного года. Андрей Иванец отметил, важно создавать гибкие режимы и условия работы детских садов для родителей, воспитывающих самых маленьких детей. Акцент здесь ставится на создании групп кратковременного пребывания. Это должно стать основным вектором в нынешнем учебном году, чтобы каждая молодая мать могла проявить себя профессионально и воспитать ребенка. Центральной фигурой на уровне общего среднего образования стоит учитель. С нового учебного года будет запущена школа педагогов на базе Академии национального образования для учителей-предметников. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья, зарплата от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник, зарплата от 1800 до 2000 рублей. Номера телефонов 22 76 08 29 829 47 68. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Веста. Дни выгодных покупок.
6: С 12 по 16 августа в магазинах Веста шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные высший сорт 1 килограмм 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
7: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 20-25, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-15, завтра днем по региону 23-28 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
8: К Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: swim. Сейчас хотелось бы сказать, влетаем в новый час на волне нашего города, но слушая этот трек Swim от южнокорейского бойс-бенда BTS, подходит глагол «заплываем». По-другому, ну, никак не скажешь. Кстати, у меня, ребят, по поводу этого коллектива есть новости. Участник BTS по имени V буквально недавно в прямом эфире признался фанатам, что частично оглох на правое ухо. По его словам, сейчас он слышит всего на 30%. V отметил, что его проблемы со слухом вообще начались еще во время военной службы, которую он начал в 2023 году и завершил в июне 2025 года. Музыкант рассказал, что долго не воспринимал эту проблему всерьез, однако теперь ему приходится регулярно ходить по врачам и принимать лекарства, чтобы остановить потерю слуха. Это на самом деле плохая это такая новость, а для музыканта уж тем более. Кстати, к чистосердечным признаниям присоединился его коллега по цеху из коллектива Чонгук. Он рассказал фанатам, что на протяжении всего тура выступает через боль из-за травмы голени. Музыкант тоже добавил, что теперь ему придется тщательно следить за состоянием здоровья. Напомню, что у коллектива сейчас проходит мировое турне под названием Arirang World Tour, которое началось, кстати, в апреле этого года еще в Южной Корее. И это первые масштабные гастроли BTS в полном составе из 7 человек после того, как все участники отслужили в армии. Поэтому хочется ребятам, конечно же, пожелать скорейшего восстановления и выздоровления, потому что, когда нет здоровья, на самом деле в жизни ничего не радует, а им все-таки еще колесить по миру и давать концерты. Вам, ребят, я тоже хочу пожелать крепкого здоровья, бодрого состояния, отличного настроения и только классной музыки в динамиках. Так что давайте бранчевать эту пятницу вместе.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательно к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск. We'll be right back.

0: слушая этот трек «Feeling You» от Ricky Digis и Coldway, я подумала и почувствовала, что пора и мне выходить в эфир любимой волны радио Витебск и с вами немножечко поболтать и рассказать какую-то хорошую, добрую историю. На просторах интернета меня на самом деле одна новость приятно удивила и даже заставила улыбнуться. И я подумала, все-таки каждому человеку нужна поддержка, особенно когда ее оказывают вовремя. История реальная, из жизни. Одна мамочка с дочуркой в России создали небольшое семейное радио под названием «Пап, когда ты вернешься». Придумали его на самом деле для того, чтобы поддержать любимого мужа и отца. Значит, этого человечка звали Александр. Работал он раньше в сфере IT. Что-то пошло не так. Его уволили. Естественно, мужчина и главный кормилец в семье расстроился. И после увольнения временно устроился курьером. Благо, машина была. Ну и его, естественно, будни стали проходить за рулем между адресами и заказами. Так вот, жену зовут Лида. Она понимала, что сейчас мужу нужна не только работа, но и ощущение, что дома его ждут и поддерживают. И пока женщина была в отпуске и много времени проводила со своей дочкой, однажды девчонкам пришла в голову отличная идея создать то самое семейное радио для папы. Девчонки как-то шли по улице, болтали. Дочка сказала, что папе наверняка сейчас, сидя там за рулем, разъезжая, скучно. И вот они решили, так сказать, что-то сделать приятное. На подготовку ушло 1.5 часа. Лида с дочкой собрали идеи, придумали рубрики и записали 25-минутный выпуск. Вы только представьте. Потом Лида, кстати, по ее словам, еще 2 часа монтировала. Сделала даже специальную обложку, заставки, переходы, подобрала музыку. Ну и в первом выпуске как раз-таки были разговоры ведущих, несколько рубрик и даже рекламная пауза. Периодически на волнах семейного радио звучил слоган «Единственное в мире радио, которое работает только для одного человека». Как позже Саш признался в интервью, естественно, он этот выпуск прослушал в машине, ему было очень приятно, и когда он пришел с работы, он не только поблагодарил своих любимых женщин, девчонок, но и, конечно, принес им всякие вкусняшки. И, кстати, насколько мне известно, теперь у семейного радио планируется еще 2-й выпуск. Глядишь, будущие популярные ведущие, так сказать, развиваются и растут. На самом деле, такие истории только умиляют и улыбают, поэтому вы, друзья, можете тоже сегодня покреативничать и как-нибудь поддержать и порадовать своих родных и близких. Ну а мы всем этим будем заниматься на любимой волне радио Витебск, которая работает для вас что по будням, что по выходным 24/7. И, кстати, работает уже целых 28 лет.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Жидковичевский район заявил о необходимости подумать о технике для кошения поем рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Подробности приводит Пол Первого.
2: Что не хватает с твоей точки зрения у нас здесь на Полесье, чтобы мы не впустую сработали с той программой, которую приняли недавно по развитию Полесского региона.
3: Товарищ президент, все есть. Надо дисциплина, соблюдать технологию, все есть. Вот. На сегодняшний день в рамках программы развития Припятского Полесья будем строить не только вот Михаил Григорьевич Должин, но и потурочки по модернизации ферм будет. Две откормочные площадки будем еще строить по турочке.
4: С банком программа отработана, да. Потурочная тоже. Вот.
2: И Припять, пойма. Что с ней делать?
5: Надо ее косить, даже если не брать траву, обязательно. Понимаете, она зарастет, будут там джунгли, мы получим кучу комаров. В 56-м, 57-м году еще малярия была на Полесье, сплошь и рядом. То есть, когда мы говорим о том, что надо сохранить, нам надо четко понимать, что и где мы хотим сохранить.
2: Что делать?
5: Ее надо косить и использовать на корм. Потому что это фактически не бесплатный, но дешевый корм, который для телок, для быков, даже для коров мы добавляем. У нас эта пойма за 80 километров, но мы, тем не менее, мы косим и привозим сюда, используем, добавляем, измельчаем.
2: Нам надо подумать о технике для кошения пойм. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
6: С большой косилкой не зайдешь.
2: Да, не зайдешь.
6: Потому что сломаешь ее сразу.
2: Ну, поэтому нам надо подумать...
6: Ну, вот Михаил правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
2: нет,
6: косить.
2: Нет, надо убрать.
5: Не убрать, даже на подстелы.
2: Я о чем говорю?
5: Да.
2: Малые косилки,
5: да.
2: Малые трактора... рулонный пресс, скосил,
5: да, да.
2: Сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
6: Да,
5: да,
6: как специальной тканью.
5: Да, да.
2: Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там... Ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
5: Конечно.
2: А тем более полезен. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
6: Как делали это раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
2: Особенно да. Полешуки.
5: Ага.
2: На Припяти, я помню, с ними да. С косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
5: Раньше
2: ну, сейчас косами да. Никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
6: Пойму косить.
2: Все, ну, ты будет. Еще так более-менее косишь, но если взять все Полесье, у нас проблемы, да не только тебе. Возьми Березину, возьми другие поймы. У нас же край такой.
4: И, только малая
2: и мы техника. Тут много теряем.
1: Александр Лукашенко также отметил, что этот вопрос актуален для всех регионов. Другие подробности рабочей поездки в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч премьера.
1: Белорусская певица по имени Июла только что утверждала в своей песне, что она малышка на миллион. Может быть, так и есть. Я, на самом деле, такой информации не обладаю. Но зато я знаю, друзья, что в эту пятницу летнюю мы с вами слушали. Сегодня у нас была русскоязычная бранч-премьера под названием «Другие планы» от российских исполнителей Мартина и Федука. Мартину вообще, насколько я помню, 23 года. Юный парень, голосистый и талантливый. Ну а Федука, того же самого Федора, я думаю, что вы и так знаете. И вполне возможно, кому-то даже нравится его творчество. Песня у нас сегодня была по звучанию легкая, приятная, мелодичная. Ну и я говорила, что смыслом хорошим тоже обладает. Ребята повествуют в треке о том, что жизнь непредсказуемая штука. Иногда вот планируешь себе что-то, планируешь, а все идет другой дорожкой, так сказать, разворачивается. Причем это на самом деле может происходить, как я уже сегодня тоже говорила, абсолютно в разных сферах жизни. Но тем не менее, здесь другие планы у Вселенной как раз-таки на отношения были между девушкой и парнем. В общем, давайте новинку послушаем, а потом посмотрим, как вы ее сегодня оценили.

0: вот новинка у нас звучала сегодня на старте программы. Напомню, что если вы ее вдруг прослушали, можно было как раз познакомиться с ней поближе в нашем открытом телеграм-канале. Мы всегда для вас там записываем небольшое видео из прямого эфира. Ну и как раз-таки у нас есть пост. Результаты на данный момент таковы. 35% слушателей решили, что новинка хорошая. 35% решили, что нормальная. И только 28% посчитали, что как-то не очень. Сегодня у нас получается, что лидируют два ответа, но в любом случае, если все это дело сложить, положительные реакции однозначно побеждают. Нам сегодня поставили два красных сердца на видео, за что спасибо. Нам поставили сегодня одно красное сердечко там, где пост, один огонек имеется, одна обезьянка с закрытыми глазами и даже есть комментарии. Владимир написал «фука-бяка», вот такое вот смешное высказывание, ну, Вове, видно, не понравилось. А вот Ева написала «отлично, мне нравится». Друзья, огромное спасибо за вашу обратную связь. Любим все ваши послания, все ваши эмоции, вот эти вот, которыми вы делитесь, раздаете нам эмодзи. Ну и, естественно, с учетом того, что пятница у нас на календаре, и музыкальный бранч потихонечку движется к своему завершению, с новой музыкой мы продолжим знакомиться уже как раз-таки на следующей неделе.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Биберекса и музыкального проекта Faceless, которые раздают нам бодрых битов и ритмов благодаря своей музыкальной работе New Religion. И глядя на часы, могу сказать одно, что наш музыкальный бранч на сегодня подошел к концу. Будем потихонечку прощаться. Наболталась за полдня вдоволь. В принципе, на целую неделю хватило, но вы не подумайте, я не жалуюсь, а просто констатирую факты. На самом деле, держим курс на выходные. Всех еще раз поздравляю с пятницей. Желаю вам прекрасно провести время в субботу и воскресенье. Ну а в понедельник встречаемся на любимой волне Радио Вит с новыми силами, с новыми, так сказать, какими-то эмоциями, яркими событиями, которыми будем тоже делиться, и, конечно же, с новыми целями. Это тоже не забываем для себя прописать и в своей голове установить. Что касается эфира, перед тем, как покинуть эфирную студию, я, естественно, расскажу, что вас ожидает. В музыкальном плане послушаем старый хит «Коко Джамбо» от мистера Президента. Прямо сейчас отыграет трек «Take You Dancing» от Джейсона Деруло. После музыки свежий выпуск новостей, прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Ну а там начнется авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и, конечно же, хорошую компанию никто не отменял, так что оставайтесь на волне и слушайте любимую музыку, получайте от этого процесса удовольствие. На протяжении 4 часов микрофона была я, Наташа Баталко. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск» в ритме твоего города.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главное условие для господдержки в сельском хозяйстве. Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Одним из вопросов стало присоединение земель проблемных хозяйств к более успешным. Подробности приводит Пол Первого.
2: Очень большая проблема. Я прихожу, вынужден об этом сказать, хотя понимаю.
3: Какая?
2: У нас на расчете на 100 гектар здесь 145 коров.
3: Коров.
2: А голов у всех 470.
3: Понятно.
2: Значит, катастрофа с одним, с навозом. Где девать навоз, понимаете? Мы строили под какие-то там обещания местных руководителей, что вот мы где-то дадим, мы где-то добавим. Построили. Не, ну, конечно, есть, можно...
3: Отвечаю на твой вопрос.
2: Да.
3: Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Но этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин. То хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, хороший фермер. Отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами. Еще раз подчеркиваю. То, что рядом взять, и тут вот все у тебя должно быть не за 120 километров, это неплохо. Но надеяться, что мы у кого-то заберем и шрубу отдадим по разным причинам, это проблема.
2: Я понимаю, конечно...
3: Ты понимаешь, как я понимаю, правильно?
2: Но.
3: Мы с тобой люди старой формации.
2: Но я вот, будучи таким же настырным человеком, да, я вот на всякий случай нарисовал. Тут рядом с нас трущина, да? Вокруг находятся такие земли, которые ничего для нее не решают. Тут только 400 гектар пашни.
3: Вот это сейчас... второе, что я хотел. Все я остальное... это вижу. Я это сверху видел.
2: Ну, а все остальное там бывшие сельхозугодья. Хотя бы дали нам эти, чтобы мы навоз сюда вносили. И мы их, понимаете, мы у нас... В этом колхозике 540 гектар пашни, которые приняли. У нас оно сейчас все пашня. Мы всего переработаем, и она дает, и мы работаем.
4: Отчет о присоединении, если будет...
3: Ну, он прав. Один. Я вот лечу, вижу вот эти клочки, которые так всяко идеально обработанные земли, ну, наверное, его. Там и овощи, и кукуруза, и прочее, мелиорация сделана. А через речушку какую-то почти заброшенные земли. Почему действительно не забрать у хорошего хозяина, который не может их сейчас обработать, и отдать ему? Ну вот это решение вопроса. Почему? Если есть какие-то проблемы, вы скажите.
2: Я хотел влазить в эту дискуссию, но несколько цифр я назову. В Турущине земли в два раза больше, чем у нас. Второе, качество земли в два раза больше, чем у нас, так?
3: Лучше.
2: Стоимость активов хозяйства в два раза больше, то есть вложено туда больше. На самом деле Туровщина продает молока в два раза меньше, чем мы, платит заработку в два раза ниже, чем мы. Мы производим 7 тонн на гектар земли, они производят тонну на гектар земли молока. Но мы давайте, может быть, вернемся...
3: Давайте подведем черту под этим. Ага. Значит, Туровщин, если, а он правду говорит, у него, у Туровщины земли лучше, если взять средний, чем у него.
2: В два раза.
3: Если он в структурившие руководители и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие. Любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Президент поручил детально проработать вопрос о возможном присоединении земель к крестьянскому хозяйству и предложить конкретное решение не позднее ноября.
0: В мире.
1: Во Франции в связи с лесными пожарами задержаны 474 человека, в том числе 183 несовершеннолетних. Об этом пишет газета «Le Parisien» со ссылкой на Министерство внутренних дел. Ведомстве уточнили, что эти задержания касаются как умышленных, так и неумышленных поджогов. По предварительным оценкам властей, с начала лета во Франции огнем охвачено около 120 тысяч гектаров растительности. В 9 случаях из 10 к пожарам тем или иным образом причастны люди. В начале августа сообщалось о задержании 375 человек, в том числе 142 несовершеннолетних. В испанской Сеуте среди мигрантов фиксируют многочисленные случаи заражения чесоткой. По данным медслужб, причина заключается в перенаселении и несоблюдении санитарных норм. Врачи предупреждают, что в условиях антисанитарии чесотка – это лишь первая угроза. В числе возможных туберкулез, корь, сальмонеллез и даже холера. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Германии не хватает 2000 военных для укомплектования бригады в Литве. Сундук с золотом нашли в Бельгии во время ремонтных работ. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: по-русски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичевский район, передает Белта. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Как было доложено, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Собрано более 980 тысяч тонн только зерновых, а уже завтра выйдут на миллион, что для региона является хорошим показателем. Сейчас продолжается уборка соломы с полей, подготовка освободившихся площадей под озимый сев. В связи с этим президент предупредил, чтобы при возделывании озимого рапса строго соблюдалась технологическая дисциплина, вносились необходимые удобрения, средства защиты, регуляторы роста.
1: В мире.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, вынуждая присоединиться к решениям ЕС в отношении России, Евросоюз шантажирует президента Сербии Александра Вучича. Но тот довольно мужественно выдерживает это давление уже не один год. Об этом информирует РИА Новости. Москва продает Белграду газ по очень выгодным ценам и не требует от Сербии ничего, кроме того, что будет неприемлемо, если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима, поделился информацией глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. Министерству обороны Германии не хватает около 2000 военнослужащих для укомплектования бригады на территории Литвы, размещенной на восточном фланге НАТО, сообщает Билд. Министерство обороны сообщило, что текущая численность личного состава на территории Литвы составляет 92%. Но большая часть бригады, в том числе и танковый батальон, и мотопехотный батальон, должны быть развернуты на месте только в 2027 году. И именно в них зафиксирован значительный недобор. Вопрос о том, придется ли прибегать к принудительной комплектации бригады, власти Германии должны решить до конца этого года. В бельгийском Сент-Гиллес-Бей-Дендермонде в ходе ремонтных работ сотрудники строительной компании нашли в стене подвала сундук золотом стоимостью примерно 9 миллионов евро. В тайнике находились пронумерованные золотые слитки, а также старые золотые монеты. Полиция изъяла ценную находку и доставила ее в безопасное место. Прокуратура Восточной

0: Восточной Фландрии начала процесс расследования. В ведомстве сообщили, что на данный момент ни происхождение золота, ни законный владелец неизвестны. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: «Веста» – дни выгодных покупок.
2: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
3: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскобл. Гидрометом.
4: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Друзья, у нас продолжается, между прочим, лето. И так уж вышло, что именно этот сезон у нас, ну, такой фестивальный. Он богат на музыкальные события и на человеческие свершения. Это я про нас с вами, друзья, про тех, кто периодически начинает думать: «Ой, ну это уже все, это было, это уже не про меня, не для меня, зачем, почему?» Нет, друзья, по-моему, вот есть здесь и сейчас, и отлично, ловим момент. Это я почему именно с этого начинаю? Это потому, что даже у нас, друзья, в Беларуси появились, знаете что, пати-басы. Это для тех, кто предпочитает ездить на фестивале в хорошей компании. Это я не про себя сейчас говорю, а в целом. Да, в хорошей компании с приятными людьми, которые готовы тусоваться по дороге на фестиваль, с фестиваля. Ну и, возможно, не только в фестивальное время будет запущен этот пати-бас, но и на постоянной основе. Представляете, вот у вас, допустим, зима, серые будни, уже как-то грустновато становится. И тут вы садитесь в этот пати-бас, и начинается какой-то расколбас. Ну да, вот так прям в рифму получается. Не настроение как будто бы становится лучше. И ты из-за того, что все это так абсурдно и не понимаешь, что происходит, тебе становится настолько хорошо от непредвиденности, от неспланированности, что ты не знаешь, каким образом теперь спрятать улыбку. Да и не надо. Друзья, все самое лучшее у нас здесь сейчас, либо еще впереди. Так что, кстати, что касается того, что у нас впереди. Впереди 4 часа хорошей компании, но теперь уже я говорю про радиостанцию «Витебск». И, естественно, говорю про классных музыкантов, которые здесь собрались для того, чтобы сегодня поднять вам настроение. И не забываем про игру, ведь сегодня пятница. Ну а пока ловите привет у микрофона Настя Дроздова. Всем отличного вечера.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: 3690 или на AmiBuy.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: хочется по пятницам желания загадывать, честное слово, потому что все они практически сбываются. Особенно если эти желания плавно перекочевали в планы, то вот, пожалуйста, остается только заполнять по пунктикам все то, что вам важно сделать в этот уикенд, который начинается для кого-то, возможно, уже прямо сейчас. Но что касается информации, друзья, она тоже ваш постоянный спутник, может быть, на какие-нибудь интересные мысли и натолкнет. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в автосети. До конца лета скидки на зимние шины до 40%. Автосеть Ворша, Якубовского, 75, автосеть Витебский, Московский проспект, 35, и автосеть Полоцкий, Петросябровки, 57. Автосеть за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: знаете ли что, друзья, счастьем, конечно, лучше всего делиться. Знаете, есть одна интересная показательная история. Помните, был такой мультик «Ёжик в тумане»? Так вот, его создал аниматор Юрий Нордштейн, и однажды он смог каким-то, я не знаю, каким чудесным образом, но вот пообщаться с Хаяо Миядзаки. Я думаю, его вы тоже знаете. Так вот, Хаяо приезжал, как я понимаю, в то время, в какое-то место, где неожиданным образом оказался советский аниматор. И вот они как-то пересеклись, и Хаяо признался в том, что очень сильно его творчество повлияло на то, что в итоге стал делать он. И знаете, после этого разговора остались настолько теплые впечатления, что в итоге автор «Ёжика в тумане» сказал: «Знаете что, все мои работы отправятся в Японию в какой-то момент, в студию Гибли». Ну вот интересно, действительно ли так случится, и вот там и Тоторо, и «Ёжик в тумане» будут буквально под одним стеклом лежать, и все будут ходить и смотреть. Друзья, ну не просто так я здесь начинаю рассказывать вам про анимацию, а потому что в скором времени состоится игра, и кто-то сможет выиграть бесплатные билеты, может быть, на мультфильм, а может быть и в кино. Кстати, программа о кино тоже будет. «Длинный дубль» от Гали Захаровой совсем скоро на волне «Радио Витебск».
1: «Радио Витебск». «Радио нашего города».

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Universal и Эмблин в ближайшее время начнут собирать специалистов для продолжения до сих пор успешной серии приключенческих экшенов «Мир юрского периода». И если верить источникам издания Deadline, режиссер Гаррет Эдвардс, постановщик последней части, не получит приглашения вернуться. Договориться помешали творческие разногласия. Эдвардсу пожелали удачи и предоставили возможность сосредоточиться на находящихся в разработке оригинальных идеях. В студии будут искать нового режиссера. Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али – звезды «Возрождения» еще пригодятся. Их решили оставить на сиквел. Производство планируют начать в следующем году. Фильм Эдвардса в 2025-м заработал в мировом прокате 872 миллиона долларов. Это приличная сумма, но все же не миллиард.
1: За кадром.
0: На премьере анимационного фильма «Кей-поп охотница на демонов» в стриминг Netflix усвоил урок. Мультфильмы могут быть очень успешными в прокате. Хотя примеров и так хватает, но всегда полезно иметь собственный опыт. Полнометражная анимационная лента «Чарли против шоколадной фабрики» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 5 ноября 2027 года, а премьера на Netflix состоится 22 декабря того же года. Сюжет рассказывает о всемирно известном шоколатье Вилли Вонке, его озвучит Тайка Вайтити, который хочет начать жизнь с чистого листа после того, как освобождается из тюрьмы. В это же время Чарли и другие подростки, чьим семьям угрожает выселение, строят планы по ограблению фабрики и титульного персонажа. В озвучке также примут участие Кейт Уинслет, Хелена Бонем Картер, Самсон Кайо и другие. Судя по всему, стриминг все больше проявляет аппетит к кинопрокатным денежкам. В ближайшем будущем заметное присутствие на больших экранах получат фильмы «Нарния. Племянник чародея» и «Приключения Клиффа Бута».
1: Длинный дубль.
0: Среди многочисленных романтических комедий Мэттью МакКонахи заметно выделяется классический представитель жанра фильм «Как отделаться от парня за 10 дней». И в новом интервью актер, который приложил очень много усилий, чтобы разорвать отношения с ром-комами, тепло вспоминает именно эту картину. «Как отделаться от парня за 10 дней» — это такой рок изобилия, одна из моих самых любимых романтических комедий, в которых я играл. И до сих пор это мой самый прибыльный фильм по отчислениям. Когда заметную роль играли DVD и кабельные телевизоры, каждый март я получал сочный чек, потому что наступал День Святого Валентина. Время показало, что «Как отделаться от парня за 10 дней» – настоящий колосс в жанре романтических комедий. Напомню, лента вышла больше 20 лет назад. МакКонахи играл управляющего рекламного агентства, который заключил со своим боссом пари, что сможет влюбить в себя любую девушку за 10 дней. Этой девушкой оказывается персонаж Кейт Хадсон, журналистка, которая работает над статьей, поэтому планирует завязать знакомство с молодым человеком и за 10 дней добиться любыми способами, чтобы он ее бросил. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Очень важное дело у нас прямо сейчас с вами появится. Если вдруг пока еще не появилось, сейчас расскажу, что за приз, и наверняка вы отодвинете подальше все свои рабочие дела хотя бы на ближайшие пару минут. Друзья, ну пятница, давайте уже в сокращенном режиме дорабатывать все, что необходимо. Сейчас предоставляется отличная возможность для киноманов загробастать себе два бесплатных билетика в кино. Друзья, кино в Витебске, есть у нас кинотеатры в городе. Кстати, афиша шикарная, ну вот правда, прям можно сходить на очень-очень многие кинокартины, и наверняка вы уже где-то там себе что-то приметили. Так вот, сейчас есть возможность не отстаивать вот эти вот очереди. Вот этот вот день в день. Не тратите достаточно приличное количество денег, а вот просто раз поиграть сейчас, выиграть и забрать свои билеты. Что касается игры, то у нас традиционно стоп-кадр. Я вам даю цитату, вы ее дополняете. Если эта попытка оказалась удачной, супер, я отдаю вам билеты. Кстати, буду ждать ваши ответы в Вайбере по номеру 707-01-071. Сегодня мы, кстати, тоже пройдемся по очередной, ну, такой, может и классике, да, наверное, уже классике английской. Да, вот так. Но не по той, о которой вы наверняка подумали. В общем, экранизировали эту книгу несколько раз в разное время всевозможные режиссеры. Но вот то, что я помню, наверное, одна из последних, это 2005 год с Кирой Найтли. Ну все, я больше подсказок никаких делать не буду. Цитата звучит сегодня следующим образом. Порой за счастье нужно бороться даже с... А вот с кем или с чем нужно бороться за счастье? Вот тут вы мне и ответьте, пожалуйста, а то что-то ну совсем запамятовало. В общем, жду вас здесь в Вайбере по номеру 707-01-071. Скоро подведу итоги.
1: Стоп-кадр.

Так, ну что ж, время вышло, друзья. Тянуло. Но на самом деле даже, может быть, и не стоило, потому что действительно есть у нас верные ответы, и больше того скажу, их огромное количество. Есть, конечно, и те, кто немножечко ушли не в ту степь, но тем не менее, я напоминаю, что сегодняшняя цитата была такой. Порой за счастье нужно бороться, даже... Вот Владислав предположил, что со злом. Вот, но почему бы нет? Авторское видение такое мы тоже приветствуем, но, к сожалению, это неверный ответ. А что касается, здесь еще некоторые дописали, что это за фильм. Да, это «Гордость и предубеждение», абсолютно верно. Но что касается цитаты целиком, порой за счастье нужно бороться даже самим собой. Да, действительно, вот такая вот строчка. И, если честно, есть у нас здесь человечек, который побеждает, и самое интересное, что побеждал достаточно давно, в последний раз. Зовут девушку Марина. Марина, я вас поздравляю! Номер ваш заканчивается на 788. Прямо сейчас лайк на ваше сообщение. Вы опередили всех своих соперников и соперниц. Ну и, собственно, получаете за это такой приятный бонус в виде билетов в кино. Где и как забрать, расскажу уже за рамками эфира.

0: даже плейлист напоминает о том, что время у нас сейчас летнее. Давайте без упоминаний всяких других сезонов. Но кое-что все-таки стоит упомянуть. Спасибо большое Евгению за то, что так относится к дорожному движению. Фрунзе напротив трамвая на БДПУ. У трактора оторвало колесо. Две левых полосы в сторону Людникова заблокированы. Друзья, если вы сейчас выдвигаетесь из своих офисов или, возможно, из какой-то другой локации, просто знайте. Но информация, я должна говориться, поступила где-то, ну, минут 20, может быть, даже полчаса назад. На всякий случай все равно проговариваю. Еще немного поговорим о дороге, но уже не в этом часу.
1: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Подкаст.
1: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Ночь скидок в «Аскона». С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: коротко о такси, которое хочется вызвать себе в конце рабочей недели. Это вот такси 90-летней англичанки Бетти Брумаш, которая взяла, да и установила рекорд, пролетев на крыле самолета целых 5 минут. Друзья, на крыле ей 97. Это коротко о том, как себя чувствовать. Ну, точнее, про возраст такой. Такой вот тест на возраст. Сколько вам лет, как вы думаете прямо сейчас? Вот она себе точно ответила. Ну, я не знаю, в каком возрасте можно решиться на такие авантюры, но вот она решилась. Причем она это делает не впервые. Так что, друзья, давайте заправляем полный бак и полетели по своим делам. А еще лучше сразу в выходные. Поздравляю тех, кто уже успел завершить свой рабочий день. Жду вас в начале следующего часа. Кстати, Татьяна Воронцова тоже ждет, ведь новость не за горами.
1: Хорошая компания. Лучше.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичский район, передает Белта. В числе объектов, которые показали президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба, было овощехранилище. Глава государства ознакомился с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки, переработки овощей. Тема важная в масштабах всей страны, так как преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд, чтобы обеспечить наличие в магазинах так называемого борщевого набора в межсезонье. Александр Лукашенко обратил внимание на ответственность не только тех, кто должен заполнять эти фонды, но и тех, кто берет на себя обязательство выкупать продукцию стаб-фондов, особенно торговых сетей.
0: В мире.
1: Истребители стран Североатлантического альянса проверили операцию по перехвату беспилотника в воздушно-пространстве Латвии. Об этом сообщил официальный представитель альянса журналистам. Ранее латвийские вооруженные силы объявили о перехвате неопознанного летательного аппарата. В 4 муниципалитетах на востоке страны была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около получаса. В Германии число банкротившихся компаний с января по май 2026 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Федерального статистического управления Германии. Всего с января по май зарегистрировано 10546 заявлений о банкротствах компаний. По данным местных судов, общая сумма требований кредиторов составила приблизительно 15 миллиардов евро. Наибольший уровень неплатежеспособности наблюдался в секторе транспорта и логистики. Затем следует гостиничный бизнес и строительная отрасль. Британский исполнитель Робби Уильямс признался, что у него диагностирована легкая форма аутизма. Об этом артист рассказал в ходе презентации своей новой коллекции одежды. С долей самоиронии артист заметил, что теперь у него есть своего рода карта освобождения от ответственности за некоторые эксцентричные поступки. Робби Уильямсу сейчас 52 года, и он не впервые открыто говорит о своих ментальных особенностях. Ранее музыкант признавался, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также синдромом Туретта. Чтобы справляться с тревожными состояниями, Уильямс направляет энергию в творчество. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете, Витебск, улица Чкалова, 55, телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: возможно, настоящее шоу в скором времени начнется не здесь, на волне радио Витебска, а начнется в реальной жизни, потому что сегодня медовый спас. И наверняка некоторые девчонки решат намазаться медом, чтобы привлечь вторые половинки. Но есть такое поверье, и некоторые вот действительно верят. Оказывается, что, ну вот по старым поверью, в этот день мед помогает притянуть любовь. Все, что нужно, это намазать подошвы обуви медом, сделать 7 шагов и произнести, чтобы мужчины липли. Ну и, в общем-то, говорят, что будут липнуть. Не проверяла, не знаю, но кое-кого вы однозначно привлечете. Например, пчел, ос и так далее. Что в целом, ну, тоже компания, почему бы и нет. Друзья, привет всем с волны радио Витебского, микрофон Настя Дроздова.
1: Хороший вечер в хорошем

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
7: Пора в ОМА. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
8: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Знаете, еще буквально пару минут назад я посмотрела на карты и подумала, неужели все успели разъехаться? Ну, во-первых, потому что те места, которые обычно чаще всего заполнены автомобилями, как будто бы все было в порядке там, а если были эти алые стрелочки, то они направлялись совершенно в противоположную сторону, нежели в обычные дни. Так что, друзья, судя по картам, действительно, часть решила выехать сегодня из города, но неудивительно, учитывая то, что прогноз вроде как практически гарантирует нам жаркие очередные выходные. Тут правда. Но потом я увидела, что все-таки некоторые стремятся и в центр попасть. Ну, наверняка, все-таки есть те, кто любит отдыхать за пределами города, а есть те, кто непосредственно хотят быть в эпицентре событий. Поэтому прямо сейчас направляются сюда. В связи с этим улица Ленина слегка заполнена. Мост Кирова, мост Блохина также. Вот те, кто хотят вырваться, их сразу видно на Московском проспекте. Они едут куда-то в сторону кольца. Что касается еще нескольких крестиков на карте, то проспект Черняховского и улица Ленина, вот здесь вот у нас все заполнено. Улица Герцена сегодня тоже достаточно плотненько. И проспект Строителей. Но это сугубо на выезде на проспект Черняховского. В целом все более или менее, так что мы можем с вами совершенно спокойно передвигаться. Что касается нашей активности небольшой, сегодня у нас пятничный мир. Надеюсь, что настроение отличное. В связи с этим предлагаю помергать не только светом, но еще и глазками. Можно ручками, можно чем вам заблагорассудится. Друзья, как обычно, по команде миргаем и присылаем, где кто это сделал и, может быть, кто там вокруг вас в этот момент находился. В Viber по номеру 7071071 пришлете фотку. Вообще супер. Ну, а так и текст принимается. Если все готовы, тогда поехали. 1, 2, 3, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц «Белор Дизайн» за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: Как здорово, что своих на дорогие видно хорошо благодаря этой рубрике под названием «Мирга». Друзья, кто же сегодня отмиргался? Вот, например, Олег на улице. Правда, вам, кстати, большие-большие привет, Олег. Хорошей дороги. Также у нас есть Мария, которая не так далеко, судя по всему, но все-таки добралась до Московского проспекта, отмиргалась там. Вам тоже привет. И есть у нас еще и Сава, который, ух ты, Хова 2152, Орша, улица Ленина. Так, ну, про там нет, уже хорошо. Поэтому привет вам, Сава. И привет передавайте Орше. Елена у нас здесь отмергалась на черном Hyundai 1090 на Титова. А своих не заметили. Привет любимому мужу Андрею. И вам тоже, Леночка, привет. Вовка нам мергает из Германии. Scania 366. Фотка прилагается. Мчим домой, говорит парень. Ой, ну тогда хорошие дороги. Самое главное, чтобы она быстро пролетела. Сергей передает всем хорошего вечера, а также отмергался на белом МАЗе 5075 в Беженковичском районе перед Сокорова. Привет всему коллективу. Ну что ж, и вам большой-большой привет. Сергей, хорошо вам доработать. Есть у нас также Артур. Мне очень нравится это сообщение. Отмерглись на медицинской, напугали водителя Пола. Ну, будем надеяться, что прямо сейчас водитель Пола вас услышал. Не переживайте, пожалуйста. Все хорошо, просто, ну, вот люди решили приятно провести вечер. В следующий раз и вы присоединяйтесь.
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Есть у нас еще один запоздалый Мирка. Сергей его, как я понимаю, организовал. Что касается Мирка на Белом, МАЗе 5075 в Вишенковичском районе. А вот еще дополнение видео. Скоро озеро и деревня. Ой, ну какая красота. А у нас, кстати, до озера и деревни далековато, но зато очень близко новости середины часа. Давайте узнаем, чего же ожидать от сегодняшнего вечера у Татьяны Воронцовой.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Более 150 молодых специалистов пополнили ряды УАО «Нафтан». История длиной в 108 лет. В Витебске отметили День губернской милиции. В Городокском районе спасатели отыскали потерявшуюся в лесу женщину. Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой от 1200 до 1350 рублей. Слесарь-ремонтник с зарплатой от 1800 до 2000 рублей. Телефоны 22 76 08, мобильный 29 829 47 68.

0: Межгалактические хиты — это, конечно, круто, но здорово, когда есть и какая-то такая размеренная земная информация. Например, о партнер вечернего шоу, кстати, им является компания «Автосеть», шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петрусья Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Vibes. Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: бренды.
1: И пока часть населения сетует на то, что новое поколение ничего не может, кроме как в ТикТоке снимать под звук 6-7. Друзья, нет, оказывается, есть и другие тренды. Мне кажется, сейчас многие бабушки скажут: «Ой, дочек, ну молодец, конечно». Вот сейчас вы поймете, почему я так говорю, потому что недавно нашелся шестиклассник. Это супер важный нюанс. Шестиклассник, который вырастил тыкву весом 800 килограмм. Вы можете себе это представить? Я, если честно, нет. Мне кажется, собственно, в такой Золушка отправлялась на бал. В сказке. Я не знаю, как там достали внутренности. Мне кажется, никто не знает. Но точно знаю, что этот парень не просто так это делает. Естественно, он хочет засветиться. Есть какое-то шоу, для которого он, собственно, каждый год пытается совершить некий подвиг. На его счету какие-то гигантские кабачки, потом гигантские помидоры, подсолнухи. В целом, как я понимаю, то ли это формат шоу, то ли просто парню нравится выращивать все до каких-то невероятных размеров. Хотя, может быть, это тот самый случай, когда, помните, вот в этих сказках, раз уж я о них вспомнила, у Белоснежки, или нет, не у Белоснежки, в общем, у кого-то из принцесс они начинали петь, там птички, животные к ним приходили, прилетали и так далее. Может быть, он тоже с бубном там что-то вытанцовывает для того, чтобы это все вырастало до таких невероятных размеров. Но да, друзья, вот так вот молодежь, между прочим, интересует гигантские тыквы.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: покупки шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио «Витебск».
2: Все мои изначально. Чайник

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
6: Ленина, 62.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: прочим, композиция это глубже, чем кажется. Стоит слушаться в текст, и ты понимаешь, что там какие-то душевные метания. Столько там всего нагружено, неудивительно, что она ощущается немножечко вязкой, хотя, может быть, в этом и фишка в целом и этой группы, и этой композиции. Если вдруг кто не в курсе, то эту песню исполнили Tempor City, и, между прочим, у этого проекта это первый сингл, который, к слову, отлично залетел и в социальных сетях, ну и, как мы слышим, на радиостанциях тоже. Да, работа своеобразная, но явно имеет своих поклонников. Друзья, но мы имеем, что имеем на циферблате. Остается несколько секунд до окончания этого часа. Услышимся в следующем.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: В Витебске 18 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В рамках республиканской акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Игорь Бузовский и председатель областного объединения профсоюзов Елена Нефедова посетили сельскохозяйственные предприятия Поставского и Глубокского районов, сообщает Витьбичебай. Маршрут начался с мехдвора сельскохозяйственного производства УАО «Камайский агро» в городе Поставы. Здесь чествовали тракториста-машиниста Павла Смельгина, который трудится в хозяйстве с 2018 года. Следующей точкой визита стал зерносклад УАО «Ярево Агро». Здесь поздравляли Аллу Михалеву, которая работает заведующей центральным складом с 1982 года. В Дуниловическом социальном пансионате Троицке на хуторе Новые Ясневичи чествовали тракториста Валерия Парневича. Первым пунктом визита профсоюза в Глубокском районе стало поле сельскохозяйственного унитарного предприятия Мирецкие. Здесь состоялась встреча с семейным экипажем Ореховых Александром Николаевичем и его сыном Романом. После теплой беседы с большой дружной семьей делегация направилась в столовую «Суп Мирецкие», где более 9 лет трудится повар Елена Герстун. В период уборочной кампании ее работа становится еще важнее. Повар готовит горячие обеды, которые затем доставляет непосредственно на поле для механизаторов. Успех уборочной кампании складывается из усилий множества людей. И каждый из них заслуживает признания.
1: Новости региона.
2: Наряду с Днем милиции Беларуси, который отмечается 4 марта, в календаре праздничных событий областной милиции значится не менее важное событие – образование губернской милиции 15 августа 1918 года. Накануне годовщины знаковой даты несколько десятков милиционеров и ветеранов были вручены погоны очередных специальных званий и ведомственные награды. Праздничные мероприятия прошли на площади флага и герба. Как было отмечено собравшимися на современном этапе своего развития, милиционеры продолжают героические традиции своих предшественников, а также готовы ответить на вызовы, которые ставят современные реалии. 13 августа к городокским спасателям за помощью обратился мужчина, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси. Он рассказал, что они с женой отправились в лес за грибами, и она потерялась. Инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Романово. Подразделения МЧС незамедлительно выдвинулись в предполагаемый район поиска. Вскоре спасатели нашли женщину. Чувствовала она себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась. Всего в поисковых работах задействованы были 3 единицы техники и 6 человек, из которых 2 единицы техники МЧС, 4 человека личного состава и 2 БЛА. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Пятница – тот самый день, когда все может пойти не так, или все может повернуться совершенно иначе, не так, как мы предполагали. Друзья, сегодня мы идем немножечко по иному графику, поэтому если вдруг среди вас есть те, кто ждут любовного гороскопа, сегодня он будет немножечко пораньше, потому что перед выходными, ну просто не могу оставить вас без такой важной информации со флером романтики. Потому что, ну а вдруг у кого-то в целом уикенд, да, и только из этого и состоит. Никаких там работ дополнительных, никакого отдыхательного режима, только любовь, только легкость, только свидание и так далее, и так далее. В общем, друзья, я всем желаю отличных выходных. Наверняка уже 18:09. Большая часть успела завершить свою работу. Я вас с этим поздравляю. И уже отправляются в свои выходные. Хотя, знаете, на карту так периодически поглядываю. Не понимаю, что, ну да, скорее всего, практически все уже освободили свои рабочие места. Наконец-таки сказали начальнику: ой, спасибо тебе большое, человек хороший. Давайте будем расходиться. Ну и, собственно говоря, разошлись. Я вижу, как постепенно машинки выезжают из города, ну а кто-то наоборот, поближе центруется. В общем, друзья, будем греться, будем танцевать, будем поднимать друг другу настроение. Чем займемся еще в ближайшее время, тоже скоро расскажу.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Велосезон продолжается только до конца августа. Скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Радио «Витебск». Слушай.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
1: Друзья, добрались не только до пятницы, но еще практически до середины августа. Вот с этой информацией мы отправляемся, ну, чуть-чуть поближе к любви. Знаете, когда за столом определен еще один стул для неизвестного гостя, вот им обычно является любовь. Очень хочется, чтобы такие гости приходили к вам почаще, как будто бы... Нет ощущения, что как будто у кого-то праздник начинается, да? Или там тетя пригласила на день рождения. Ладно, друзья, давайте все-таки действительно начнем говорить о том, что же ждет каждый знак зодиака сегодня. Увы, если все-таки нужно вам поговорить о чем-то серьезном с человеком, то давайте отложим это, ну, чуть-чуть, но попозже, может быть, на выходные. Но, конечно, вам станет проще понять любимого человека, может быть, завтра или послезавтра, а, возможно, и он найдет нужные слова, так что вы спокойно договоритесь об общих планах. А сегодня не надо, просто отдохните вместе. Тельцы, что ожидает вас во второй половине дня? Стоит проявить разборчивость, потому что вашу симпатию могут попытаться завоевать какие-то сомнительные личности. Близнецы, имейте в виду, что лучше не идти на поводу негативных эмоций сегодня, потому что ситуация будет постепенно меняться к лучшему. И, кстати, во многом это станет именно вашей заслугой, потому что с любимым человеком вы будете тактичны, деликатны, не станете испытывать его терпение, где-то пойдете в чем-то на уступки. Это и даст шанс, что к вечеру гармония в отношении все-таки вернется. Раки. Тем, кто готов к переменам в личной жизни, стоит проявить инициативу. Звезды обещают поддержку ракам, которые действуют так, как подсказывает сердце. Именно подсказкам интуиции сегодня стоит доверять больше, чем советам со стороны. Львы, наши гривастые, если вы свободны и готовы к новым знакомствам, то весьма вероятно, что они состоятся именно сегодня. Не отказывайтесь от приглашений на какие-то светские мероприятия. Именно там вас могут ожидать особенно интересные встречи. Удастся произвести благоприятные впечатления, а для этого не придется особенно стараться. Просто будьте собой. Девы, парам, которые давно вместе, лучше отложить обсуждение серьезных тем. Можно найти какое-то дело, интересное для вас обоих. Как раз это, пожалуй, и будет лучшим способом провести время и получить какие-то позитивные эмоции. Весы. Парам, которые вместе недавно, придется довольно трудно. Просто из-за того, что пока партнер не очень хорошо понимает друг друга и могут сказать или сделать что-то довольно неприятное. Но не переживайте, к финалу все наладится. Усилится влияние позитивных тенденций, и вы почувствуете, что большие перемены к лучшему не за горами. Скорпионы, чего же ждать вам от сегодняшней пятницы и, возможно, даже от выходных? Вторая половина дня, то есть теперь, окажется более сложной для общения, нежели, видимо, в целом был ваш день. Те, кто в это время отправится на первое свидание, скорее всего, будут немножечко расстроены. А вот вечер дома с любимым человеком. Если вы вместе давно и хорошо друг друга знаете, может пройти великолепно. Но тут есть важные условия. Для этого необходимо будет оставить все проблемы за порогом и сосредоточиться друг на друге. Уверена, вы справитесь. Стрельцы, вы можете вести себя настолько естественно, насколько позволяют обстоятельства. И это все про сегодняшний вечер. А что касается благоприятной атмосферы, то да, действительно, она имеет место быть для пар, которые уже достаточно хорошо знают друг друга. Какие-то общие заботы, в том числе и бытовые, отойдут на второй план, и останется место для романтики в чистом виде. Козероги, романтические отношения сегодня требуют терпения. Любимый человек не всегда будет вас понимать с полуслова, но самое главное, не давите, все пройдет. На все это вам...

Хорошо бы реагировать спокойно, но не у всех козерогов, конечно, это получается, но, тем не менее, некоторые представители знака даже будут сами провоцировать на ссоры. Но не нужно этого делать, потому что сгоряча сказанные слова, вы же знаете, могут обидеть, так что сосредоточьтесь на гармонии, успокойте себя, и тогда точно вечер пройдет замечательно. Водолеи, помните, что лучше не обсуждать сейчас общие финансы или какие-то бытовые вопросы, а также не строить планов, которые требуют расходов. Ну да, в конце концов, и до зарплаты, и до авансов далековато. В общем, деньги – это именно та тема, которая сегодня может породить самые серьезные разногласия и самые горячие споры. Так что лучше говорите о чем-то высоком. Рыбы. Рыбам стоит отложить все, что связано с романтикой. Свидание, общение, естественно, до вечера. Не пугайтесь, потому что именно это время пройдет спокойно и гармонично. Ваше настроение улучшится, а поводов для ссор станет гораздо меньше. А когда вспомните, что впереди выходные, так и вовсе не захочется думать о разногласиях. Любовь.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
6: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
7: Ника, давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск.

0: Лето — это не только то время, в которое можно кайфовать по полной программе, но еще некоторые разумные, мудрые люди скажут, что лето — это подготовка к зиме. Поэтому партнер вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски» напоминает: большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть Форша» Якубовского 75, «Автосеть Витебске» Московский проспект 35 и «Автосеть в Полоцке» Петруся Обровки 57. «Автосеть за шинами к нам».
1: Наша музыка на радио «Витебск».

0: еще немного слов. В то время как некоторые спортсмены располагают временем, помимо тренировок они успевают еще и фотосессии в журналах оформлять со своими лицами, друзья. Татьяна Воронцова в «Пути лица» собирает информацию о том, что происходит в их жизни. Новости спорта скоро на Радио Витебск.
1: Радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Молодежная сборная Беларуси выиграла второй матч в первом дивизионе чемпионата Европы по водному поло среди игроков не старше 20 лет, сообщает Белта. Турнир принимает португальский Ойраш. В последнем матче группового этапа белорусы обыграли сверстников из Швейцарии со счетом 18-11. Ранее на турнире наши ватерполисты были сильнее сборной Великобритании 14-11, а также уступили израильтянам 11-17, украинцам 6-18 и бельгийцам 8-17. Команда Беларуси Ю-20 шестью очками заняла четвертую позицию в группе А и вышла в утешительный мини-турнир, на старте которого 15 августа сыграет с Грузией или Польшей. В случае успеха завтра наши парни попадут в матч за пятое место. Поражение отправит белорусов в поединок за итоговую седьмую строчку. Беларусь сохранила место в топ-50 клубного рейтинга УЕФА после завершения третьего квалификационного раунда Еврокубков, и в следующих двух сезонах континентальных турниров будет представлена четырьмя клубами. В нынешнем сезоне МЛ «Витебск» и «Минская Динамо» завершили выступление на европейской арене в третьем круге квалификации, а борисовский «Батэ» выбыл из Лиги конференций после второй отборочной стадии. Сейчас наша страна находится на 44-й позиции в еврокубковом рейтинге. Причем по итогам сезона 26-27 Беларусь уже точно не опустится ниже 50-го места. А это значит, что в следующих сезонах в европейских кубковых турнирах выступят 4 наших клуба. Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA 1000 в канадском Торонто с призовым фондом 7,4 миллиона долларов. В решающем поединке восьмая ракетка планеты переиграла в двух сетах представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает второе место в рейтинге WTA 6-2-6-3. Лидер мирового рейтинга белорусская Арина Соболенко на этом турнире победила китайскую теннисистку Джан Шуай 6-3-6-4 и японку Моюку Учижиму 6-3-6-3. А в 1/8 финала уступила россиянке Екатерине Александровой 6-7-4-7-6-4-4-6. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: Если честно, иногда наблюдание за циферблатом вызывает какие-то медитативные ощущения. Поэтому, друзья, надеюсь, что не только у меня, потому что для кого-то наверняка уже важно. Да ладно, не наверняка, я точно знаю, что важно, что время бежит быстро и все ближе и ближе 19:00. Потому что на нашей волне стартуют музыкальные агенты. Я вижу, что приветы уже начали поступать. Это означает, что настроение однозначно праздничное, настроение однозначно как раз-таки для уикенда. Ну, собственно, к этому мы и движемся. А сообщения продолжайте присылать по номеру 707-1071 в Вайбер, в Телеграм.
1: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: всегда.
1: В магазинах «Ника». Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное «Брест-Литовск» 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Omabuy.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
8: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Кухня.
9: Так, друзья, у нас здесь важное событие. Я не совсем понимаю, что у нас здесь со связью. Всякое разное бывает, всякие наверняка перебои. Но очень хочется надеяться, что прямо сейчас мы выйдем на связь по очень важному поводу с прекрасной девушкой. Нет, нет ее у нас здесь в эфирной студии. Но, тем не менее, в своей студии она точно обитает. Ань, привет, привет, ты здесь?
10: Настя, да, привет. Как слышно меня?
9: Все, ну теперь мы наконец настроились. Очень радостный повод, если честно. Знаешь, у нас здесь вот такая вот отбивка радиокухня, потому что, ну где, как не на кухне собираться по таким-то важным поводам. 25 лет, это, конечно, что-то на невероятном. Я вас поздравляю, шикарная
10: спасибо.
9: Дата. Четверть уже пройдена. Ну, практически, можно сказать, увековечьте себя. Ну ладно, 75 лет еще, или сколько там. Плохо с математикой, но знаешь, девчачья такая история. Расскажи, как проходит ваш день рождения. Что подарили?
10: Так, у нас сегодня мы раздаем подарки нашим гостям.
9: Так.
10: Праздник начался с самого утра и до сих пор еще не закончится, еще долго. Мы телепортируемся прямо из студии уже дальше отмечать наш праздник.
9: Ну да. Вы какие-то очень хорошие, очень правильно. Ну что значит да. Ваш день рождения, вы дарите подарки, ну что это такое, ну честное слово. Я уверена, что кто-нибудь что-нибудь да принес, я точно знаю, что вас поздравляло огромное количество человек. Иногда, конечно, не физические подарки красят наши дни, а вот какие-то такие, связанные с душой, с теплотой, с музыкой, естественно. В конце концов, ну, на радио же работаем. Поэтому давайте мы вас здесь тоже поздравим. Но я буду глашатой просто от всех от нас, потому что мы здесь тоже все в пятничном настроении, в том числе по поводу того, что у вас сегодня такой классный праздник. Желаем вам, чтобы еще как минимум несколько раз по 25 у вас однозначно случилось. И чтобы на вопрос о том, какие подарки вы сегодня получили, вы сказали, ой, знаете, у нас курорты. У нас это столько наград неожиданно. Вот так для радиостанции. Мы можем гордиться, у нас уже полки ломятся. И чтобы так было всегда, не только в 25, а чтобы каждый год вот так вот вы все обрастали и обрастали классными радиослушателями, а чтобы хитов было побольше, чтобы настроение было пятничным даже в понедельнике. Ну и, конечно, чтобы как можно больше приятных слов всегда звучало не только в контексте песен, но и в сообщениях.
10: Анастасия, спасибо большое за теплое поздравление. Очень рада слышать своих коллег. Такие вот трепетные слова. Прямо лучик, лучик, света и солнца. Вам желаем огромной аудитории слушателей, еще больше обожателей вашей программы. И, конечно же, всегда отличного настроения. Ведь именно хорошим настроением мы делимся с нашими дорогими и ценными слушателями.
9: Спасибо большое. Ну, такое ощущение, что день рождения у нас. Вы назовите почаще на такие праздники. Такое мы любим.
10: Однозначно.
9: Ну что, я понимаю, что время поджимает у всех, поэтому спасибо большое, что пригласили за этот праздничный стол. Ну, кусочек тортика мы за вас однозначно здесь где-нибудь
10: обязательно,
9: съедим.
10: Обязательно.
9: Фоткаем, потом обменяемся. Все, договорились.
10: Всего доброго, Настя. Пока-пока. Счастливо.
9: Пока. Хорошего вечера. Ну что ж, друзья, вот такие неожиданные включения у нас тоже случаются. Мне кажется, приятные. Пусть и не встречи глаза в глаза, но хотя бы на расстоянии. В конце концов, мы все большая радиосемья.
8: Радио Кухня. Радио Витебск. Слушай свое.
0: без причин.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск».

0: и всегда. Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ноль вопросов, отличная песня, но знаете, что лучше одной песни? Две. Вот ровно столько я вам сейчас и предложу.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Выбираем трек вечера. Сегодня у нас на повестке две разноязычные композиции. Одна из 2011-го, вторая, если честно, плюс-минус оттуда же. Но только с одной связана такая занятная история. Наверняка Сан-Паулио знают многие по его танцевальным работам, но многие или знают, что конкретно к треку «She Doesn't Mind» приложил руку Бенни Бланко. Если кто не в курсе, это тот самый муж Селены Гомес, которого одно время хейтили, теперь любят. В общем, относиться к нему можно по-разному, но однозначно в музыке он понимает.

Если сегодня настроение танцевать до утра, тогда однозначно голосуйте за эту музыкальную композицию «Красным сердцем» в Вайбере по номеру 7071-071. Но если нет, есть на всякий случай еще вторая песня. Вторая песня, наверное, чуть более спокойная. Бенни Бланко не присутствовал при написании, но зато присутствовала Юлианна Крауло, потому что, если я не ошибаюсь, это было как раз ее время на момент выпуска трека «Я буду».

0: Четко, что в группе, что в карьере соло, она, конечно, да, она мощь, она очень выбивается, и действительно сложно ее не узнать. Поэтому, друзья, если вдруг тоже какая-то ностальгия немножечко пробежалась по вашему телу вместе с мурашками, тогда отдавайте «Черное сердце». «Черное сердце» буду ждать за трек «Я буду». За Сан-Пауле можно голосовать красным. Подведем итоги в начале следующего часа и, соответственно, послушаем композиции целиком. Ну а пока в двери стучится доктор Албан.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило готовность оказывать всестороннюю помощь гражданам Узбекистана, которые уже находятся в республике или только планируют приехать на работу. Об этом заявила временно исполняющая обязанности начальника департамента по гражданству и миграции Инна Студеничник на встрече с представителем агентства миграции при кабинете министров Узбекистана Абраржоном Алимовым, сообщает Белта. Стороны обсудили механизмы регулирования процессов пребывание и трудоустройство узбекских граждан на территории Беларуси. Особое внимание было уделено реализации пилотного проекта в Витебской области, куда для трудоустройства прибыла группа граждан Узбекистана. Руководитель департамента отметила высокую результативность и эффективность этой инициативы. Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук сообщил о состоянии граждан республики, попавших в аварию 12 августа в регионе Гурия. По состоянию на сегодняшний вечер четверо пострадавших уже покинули стационары. Остальные пострадавшие остаются под наблюдением врачей. Тяжелых больных нет, их состояние оценивается как стабильное. Однако грузинские медики настаивают, чтобы пациенты побыли под контролем еще пару дней для отслеживания динамики. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
0: В мире.
1: В польском Вроцлаве вспыхнул очередной конфликт с приезжими из Украины. Две польки набросились на украинцев и начали громить кафе после того, как услышали украинскую речь. Они напали на них с кулаками и кидались всем, что попадалось под руку, начиная от уличных зонтов и заканчивая горшками с землей. За последнее время такие случаи резко участились, а украинцы начали массово уезжать из Польши. По данным Евростата, только за июнь их число в стране сократилось более чем на 6300 человек. Это крупнейшее снижение среди стран Евросоюза. Финляндия теряет статус студенческого рая. Как сообщают местные СМИ, всего за пару лет число заявок от иностранцев рухнуло с 60 до 12 тысяч. А в некоторых университетах поток абитуриентов и вовсе сократился в 25 раз. И причина банальна. В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы в Евросоюзе, превысивший 10%. Молодые люди трезво рассудили, что инвестировать семейные сбережения в обучение ради того, чтобы потом простаивать на бирже, труда не стоит. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебск облгидромет. Там партнер турагентства «Вокруг света».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Музыкальный агент.
3: Музыкальный агент стартует на волне. Это означает, что мы будем закрывать эту неделю в отличном настроении. И, кстати, с приветами, поздравлениями и музыкальными заявками. Если вдруг вы еще не прислали свое смс, то знаете, Viber и Telegram уже открыты для вас. Номер 7071071 – это то, что вы можете использовать. А также не забывайте про то, что есть одноименная группа ВКонтакте. Жду ваше сообщение еще и там. Ну а пока быстренько пробежимся по приятным поводам. Ну о том, что девчонки будут мазать пятки медом, мы в курсе, да, медовый спас у нас сегодня. Возможно, есть еще какие-то интересные поверья, о которых вы знаете, можете делиться, мне очень интересно, честное слово. Но есть еще и другие сегодня праздники, такие как день рождения мессенджера Telegram. Спасибо, спасибо большое за то, что придумали мессенджер. Действительно, нам сильно с вами проще общаться, особенно в музыкальном агенте. Есть еще один, немножечко сомнительный, но тем не менее праздник, день выгула черепахи. Да, тут, конечно, не разгуляешься. Но, ладно, есть как есть. Черепахи – прекрасные создания. Есть еще что? А, ну вот как раз день ящерицы. Есть, мне кажется, некоторые мужчины такие. Смешная шутка. Ну, ладно, поздравляю, только жен не надо с таким праздником, я вас прошу. Также, что у нас еще здесь есть? О, день сведения татуировки. Это для тех, кто отлично провел молодость, потом подумал, что а зачем оно мне нужно сейчас? Да много всякого разного. День фруктового мороженого. Вот, супер! Супер! Можно отведать этот десерт и, собственно говоря, кайфануть от этого. Но знаете, от чего еще больше мы получим с вами удовольствие? Конечно же, от того, что причиняем добро кому-то, находящемуся рядом с вами, а может быть, наоборот, далеко. И вот, знаете, я решила сознаться. Я решила сознаться вам в том, что в треке вечера, во-первых, побеждает песня «Я буду», а во-вторых, я вынуждена признаться в том, что я ввела вас в заблуждение, потому что этот трек 2009 года, а в 2009 году Юлианна Караулова еще не дошла, понимаете, не дошла до состава Feist Family, потому что только в 2011 она пришла сюда, а вот здесь девушка, которая поет голосом Юлианы, или Юлианна потом поет голосом этой девушки, это Лоя. Ну все, теперь маски сорваны, все, теперь можно слушать совершенно по-другому эту музыкальную композицию. Все, ладно, давайте, давайте ностальгировать, давайте вспоминать, кого вы там приглашали на белые танцы, или просто на медленные танцы под эту песню. Может быть, захочется письмо кому-нибудь написать.
2: Музыкаль

0: Агент.
1: Ну все, честно говоря, насладились этой музыкой. Давайте теперь наслаждаться и вашим обществом. Мне приятно. Катя, например, написала: сегодня поздравляет с прошедшим днем рождения любимого мужа и папу Байковского Александра. Желает ему удачи, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. И самое главное, хорошего. Мы с детьми его очень любим, признается Катерина. Но это самое главное, это самый большой подарок, который, мне кажется, можно подарить другому человеку. Есть у нас еще Татьяна, которая сегодня поздравляет тоже, смотрите-ка, с прошедшим днем рождения Кравченко Алину. Позитивного настроения. Ну и нам привет. Спасибо большое, Танечка. Ну а Алину с прошедшим. Пусть у вас все будет хорошо. У вас замечательные друзья, родственники. Я в этом уверена. И я надеюсь, что с каждым годом у вас будет становиться все шире и шире круг общения. Все больше будет приятных людей рядом. Также у нас есть еще один замечательный приветик. Приветик племянницам написала Аня, Ульяне, Алине и Альмине. А также сестренке Тане. Люблю вас. Ой, все, девчонки, да что же вы такое делаете? Парни, вы тоже подключитесь, не робите на все про все, почти час.
0: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну что ж, вот теперь мы все в сборе. Я вижу здесь замечательное поздравление, но до него мы еще дойдем. А пока семье Волковых и Кравченко привет, хороших выходных, написала Татьяна. Танюш, вам также хороших выходных. Ну а что касается поздравления, оно здесь достаточно объемное, еще и с музыкальной заявкой, поэтому давайте сразу к нему. Поздравляем сегодня, точнее будем поздравлять Рудую Светлану Владимировну с юбилеем, 55 лет. Прекрасной женщине, от любимых сыновей, мужа, невесток и лучшего внука. Желаем самого главного – здоровья. Прекрасный возраст, юбилей, примите наше поздравление. Пусть счастьем светятся глаза в прекрасный праздник – день рождения. 5 за прожитые годы, за счастливую семью, 5 за твой бесценный опыт и за красоту твою. И пусть прозвучит для мамы какая-нибудь приятная песня. Я думаю, что песня будет приятна, ну и плюс ко всему, здесь присутствуют мотивы медленного танца, поэтому хотите дамы приглашают кавалеров, хотите кавалеры дам. Но в любом случае, если вы уже празднуете за столом, пришло время для небольшой паузы.
0: Музыкальный

0: реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Клич Полесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Клич Полесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Песни послушали, рекламу тоже узнали обо всем о самом важном, но самое-самое необходимое для сегодняшнего вечера, конечно, кроется в ваших сообщениях. Поэтому давайте сейчас будем их распаковывать. И я напоминаю заодно, для тех, кто слушает, но пока не присоединяется, можете рискнуть. Номер 7071071 для Вайбера и для Телеграма все так же актуален. И что касается группы «Радио Витебск» ВКонтакте, туда я тоже периодически поглядываю. Так что все обязательно найду. Ну а пока я вижу сообщение от Ника, который сегодня передает большой-большой привет и говорит спасибо за ваш труд с праздниками и поздравления с прошедшим для Лебедева, прошедшим Лебедева деда Пашу. Всего тебе хорошего, семья Векша и дедушка Коля. Ой, ну что-то мне кажется, что кто-то на дачу собирается, а может быть уже прямо там, ну пообнимайте там друг друга, поздравляйте с прошедшим. Также есть Олеся, которая сегодня поздравляет любимую маму Розалию, ух ты, Розалию Леонидовну с юбилеем от всех детей, внуков и правнука. Желаем любимой мамулечке крепкого здоровья, счастья и благополучия. А мы постараемся ее не подводить и не огорчать. Но я уверена, что обещание свое вы сдержите, друзья. Да и я обязательно сдержу, но уже в следующем получасе. Придется на какое-то время сделать немножечко затянувшуюся музыкальную паузу, тем более новости середины часа не за горами. Давайте уделим время всему.
5: Музыкальный агент.
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Совете Республики обсудили сотрудничество Беларуси и Ирана по всем направлениям. В Варшаве раскопали старые боеприпасы. Эвакуировано около 4000 человек. Российский моряк выиграл 1 миллион долларов в дубайской лотерее. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Музыкальный агент.
1: Нет, мы с вами еще не закончили просматривать тот самый семейный альбом. Это, знаете, как наступают выходные, кто-то отправляется к своим родственникам, ну и начинается: ой, а знаете, я помню, есть такой альбом, и вы сидите все вместе, просматриваете, и это так классно, так тепло от этого на душе. Но я не знаю, я не буду, конечно, говорить про всех, ну вот как-то так ощущаются сегодня такие действия. Ну вот, кстати, что касается приветов, давайте все-таки перейдем к словам, да, музыку послушали, фотографии в голове где-то перелистнули. Вот теперь самое основное, конечно, ради чего музыкальный агент, собственно, и задуман. Максим написал: привет парням из Новополоцка. Так, кому-кому, Джамбулу, Ивану, Кирьянчу, Виталику и Артему. Занимайтесь спортом и только добра вам. У меня все окей. Ваш друг Алексей. И от Гары вам привет, и от Грека. Ну что ж, что-то про басню. Так, ну ладно, есть еще у нас один привет. Тоже мужчина. Дениса написал: привет всем. И Бусюше отдельный огромный-огромный. Пусть скорее жарит блинчики, я очень хочу есть. И скажите, я ее очень-очень люблю. Денис, есть вообще 100% работающее средство. Подойдите к ней, чмокните ее в щечку и скажите: ну давай, я тебе помогу. Вдвоем вы 100% быстрее справитесь и все поужинаете. Ну или, может быть, у вас обед. В конце концов, неизвестно же, насколько вы люди занятые. Друзья, все, освобождайтесь, пожалуйста, от своих рабочих дел, отправляйтесь вот наслаждаться компанией друг друга. Жарьте блинчики, пересматривайте фотки, слушайте классную музыку, выбирайте киношку, стройте общие планы на выходные. Что может быть лучше пятничного вечера? Да практически ничего.
0: Музыкальный

0: Резидент.
1: Кто-то зелеными глазами прямо сейчас, возможно, икнул. Кто-то, наоборот, такой: ой, точно, это ж песня про меня. Вот Люся Чеботина, конечно, молодец, здесь правда. Катерина у нас передает привет любимой маме Прокопович Ольге. Она самая лучшая, пишет девушка. Как-то круто, как-то приятно, когда люди могут признаваться в таких чувствах. Ой, вот Наталья передает большой привет Александру Анатольевичу. Очень ждем в хорошей компании с наилучшими пожеланиями. Наташенька, спасибо большое, надеюсь, что он все услышит. Также есть Татьяна, которая сегодня пишет следующие слова. «Любимка, я тебя обожаю и очень люблю. Привет всей моей семье, деткам Кристине, Роме, Максиму и Веронике. Очень люблю своего мужа Виталика». Насколько я понимаю, первая строчка была адресована именно ему. Ну что ж, любви много не бывает, а нежности тем более.
0: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.
2: Ах,

0: Музыкальный агент.
1: Еще для нескольких приятных слов однозначно время сегодня найдется, а так давайте не будем его терять. Срочно зачитываю привет от Владислава. Она сегодня передает привет суперкоманде, в которой состоит Дима, Анна, Ксения. Скажите им, что они молодцы, они отлично выполнили намеченный командировочный план. Ура! Пятница, и мы едем домой. Ой, ребят, хорошей вам дороги. Надеюсь, что отдых будет таким же классным, как, собственно говоря, и ваше рабочее время. Также есть еще один приятный привет. Нам его Юрий прислал. Он передает привет Леше. Желаю ему хорошего вечера. Друг, помни, я с тобой, номер не забывай, я тебе его записал. Отлично. Ну что ж, такое бывает. Наверняка просто ребята встретились спустя какое-то время. Неожиданно знаю, как это бывает. Также у нас есть Наталья, которая сегодня передает привет своим любимым девчонкам Оксане, а также Анастасии. Желает им хорошего настроение, а также хороших выходных. Ой, Наташенька, я надеюсь, что у каждого будет классным этот вечер. Ну и, конечно, не забывайте о том, что все уже чуть-чуть и выходные. Но самое главное уместить все в два дня и не перебарщивать.
0: Музыкальный

0: Агент.
1: Ну все, остается буквально последний привет, и пришло время отчаливать. Да, действительно, это время наступило. Ну, кто-то скажет, наконец-то, кто-то скажет, ой, как жалко, а я бы еще вот здесь как поработал бы. Ну, да, кому-то вовсе не хватает 24 часов в сутках, все требуют 36, иначе ничего невозможно успеть. По-разному, конечно, бывает. Есть привет от Екатерины. Она сегодня адресует его своему сыночку Алексею. Я желаю тебе хорошего вечера, блинчики на столе, идем быстрее кушать, десерта тоже будет. Ой, ну все, у кого-то однозначно классный вечер намечается, друзья, я желаю, чтобы сегодня у каждого он был таким, хотите в вашем собственном доме, хотите у друзей, хотите еще где-нибудь, может быть, вы на экскурсию поехали. В общем, однозначно желаю вам насыщенных выходных, насыщенных на положительные эмоции, чтобы было чем поделиться уже в понедельник, потому что в понедельник опять продолжатся музыкальные агенты. Будем передавать друг другу приветы, будут игры, ну и сюрпризы, конечно, будут. Карту всех раскрывать не буду, подождем понедельника. Ну, а что касается ближайших нескольких часов, то рассказываю. Час по-русски у нас начинается с 20.00 и закончится в 9 часов, а там его сменит еще и Илья Печень. Автопати традиционно будет с нами. Ну, а для любителей ретро-хитов танцплощадка тоже предусмотрена, но только после 10 часов. Это для тех, кто любит подобное. Дольше не спать. Ну что ж, я этим не отличаюсь, поэтому, друзья, желаю всем великолепного уикенда. У микрофона была Настя Дроздова. Всем пока-пока.
0: Музыкальный

0: В Витебске 20 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Профсоюзы отметили наградами уже порядка 9 тысяч участников жатвы, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Республиканская акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» стартовала еще в начале уборочной кампании. По всей стране профсоюзы чествуют участников жатвы, отмечают тех, кто показывает высокие результаты. Профсоюзные награды получают не только комбайнеры и механизаторы, но и работники зернотоков, агрономы, специалисты, отвечающие за организацию питания быта участников уборочной, а также представители других профессий, чей труд помогает вовремя собрать и сохранить выращенный урожай.
1: В мире.
2: Эстония лишила защиты военнообязанных украинцев. Правительство страны продлило временную защиту для украинских беженцев до марта 2028 года, но ввело исключение. Теперь статус не получат граждане мобилизационного возраста, если они не исполнили воинскую обязанность. Основанием послужило решение ЕС, чтобы защита не подрывала обороноспособность Украины. Как пояснили в МВД Эстонии, теперь именно беженец обязан доказать, что уже успел принять участие в боевых действиях. Если не сможет, временной защиты в ЕС не получит. В Варшаве во время земляных работ нашли 4 артиллерийских снаряда, предположительно времен Второй мировой войны. Около 4000 человек были эвакуированы, сообщают польские СМИ. Полиция оцепила район от 300 до 400 метров от места находки. Прибыли специалисты по обезвреживанию бомб. Сообщается, что были эвакуированы 8 офисных зданий. Действия на месте происшествия координировали саперы, а полиция и пожарные службы оказывали им поддержку. Моряк из России Андрей стал главным победителем лотереи в Дубае. Ему достался приз в $1 000 000. История началась 7 лет назад, когда 49-летний Андрей вместе с женой отдыхал в Дубае. Тогда ему приснился сон о выигрыше в лотерею в этом городе. В тот момент мужчина даже не подозревал, что в Дубае вообще проводятся розыгрыши. Однако сон запомнился, и позже Андрей специально искал информацию о местных лотереях. Так он узнал об одной из лотерей и с тех пор стал покупать билеты несколько раз в год. Новости победе настигла Андрея 12 августа, когда он гостил во Владивостоке у родителей. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскобл. Гидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, я Юлиана Караулова.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Ценообразование в Беларуси остается под жестким контролем. Вильнюс и Киев подписали договор о постройке в Литве завода по производству боеприпасов. Прижизненное издание Гоголя и пуанты Прим Мариинки выставили на торги в Санкт-Петербурге. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: по-русски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что правительство не допустит необоснованного роста цен в стране. Заявление было сделано во время рабочего визита на кондитерскую фабрику «Коммунарка». Несмотря на либерализацию экономики, государство сохранило за собой право оперативного вмешательства. В июле текущего года постановлением номер 359 список товаров с регулируемыми ценами был сокращен со 199 до 76 позиций. Из-под контроля вывели товары неповседневного спроса, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. При этом социально значимые продукты – мясо, молоко, хлеб, яйца, овощи и сахар – остаются под жестким надзором.
0: Беларуси.
1: Пилотный проект для восьмиклассников по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии запустят в школах Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на пленарном заседании семинара «Совещание» о подготовке к началу нового 2026-2027 учебного года, передает Белта. Мы разработали соответствующие экспериментальные учебные планы. Это будет серьезная работа для нас и для учреждений общего среднего образования, потому что количество уроков математики, например, в классах с углубленным изучением, будет 7 в неделю, сказал Андрей Иванец. Стоит задача подготовить ребенка к профильному обучению, дать ему возможность определиться с тем предметом, который он будет изучать на повышенном уровне в 10-11 классах.
0: Мире.
1: Литва и Украина подписали инвестиционный договор о строительстве в Балтийской республике завода по производству военной продукции и боеприпасов, соответствующих стандартам НАТО. Такую информацию сообщила пресс-служба правительства Литвы. Подписи под документом поставили представители Днепровского энергомеханического завода и Министерства экономики и инноваций Литвы. Сумма намеченных инвестиций и спецификация боеприпасов не уточняются. Строительство завода планируется начать нынешней осенью, а производство стартует в конце следующего года. В Санкт-Петербурге на торги выставили второе прижизненное издание «Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя» и пуанты с автографами балерин золотого состава Мариинского театра. Начальная цена на издание книги классика – 3,5 миллиона российских рублей. Долгое время она находилась в частном собрании, а в 1920-х годах продавалась в магазине «Антиквариат». Книга напечатана в 1836 году в департаменте внешней торговли, и вскоре после ее выхода в первом номере «Современника» на нее откликнулся в рецензии Александр Сергеевич Пушкин, и оценка его была очень высокая. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7, плюс 12, местами от 13 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами 13-15 градусов выше нуля. Завтра днем по региону плюс 23-28. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
4: Категория 12+.

0: Лайфлайном.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Это «Танцплощадка».

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, местами 13-15 градусов выше нуля. Завтра днем по региону плюс 23-28. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: Raveland.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-15, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-15, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-15, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.